0: Теңме тең жерге алмашуу боюнча Казакстанга сунуш киргизген. Бул маселе оң чечилсе, Алматы көчөсүнөн Кеминге чейинки бул жол менен 150 чакырым төлөнүүчү автомагистраль курууга шарт түзүлөт. Президент Садыр Жапаров Нарын областына иш сапарын алкагында Кочкор районунун активи жана тургундар менен жолукту. Жыйында мамлекет башчы Кочкор районунда 2020 жылы курулуш, жол, ирригация, таза суу жана башка тармакта жалпысынан 207 миллион сомдук иштер аткарылганын билдирди. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен 2,19 миллиард сомдук иштер жасалып, салыштырмалуу 14 эсеге өсүш болгон, деди президент.
1: 2020 жылдан 25 жылға чейін 28 социалдық объекті пайдалануға берілді. Бұл жылдар аралығында Қошқор районында 8 мектеп жана 4 балабақша құрылды. Ошону менен қатар білім беру тармағын санарыптештіру жана оқытуының сапатын жоғарылату мақсатында 700-ден ашуы мұғалімдерге ноутбуктар менен қамсыздадық. Білім жаатында Қошқор районы үшін соңғы вардыдағы мен бүгін қайталап айта кетейін. Быйыл алтын сертификат алган мыкты бүтүрүүчүлөрдүн арасынан биринчи орунду Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаева атындагы мектептин окуучусу Айдай Абылаева 239 балл менен ээлегендигине мен дагы абдан кубанычта болуп отурам. Ошондой эле Кочкор районунан жалпысынан 4 окуучу эң жогорку жыйынтык көрсөтүптүр. Албетте бул ийгиликтер биринчи кезекте мугалимдердин кесипкөйлүгүнөн, үзүрлүү эмгегинен жана мамлекет тарабынан билим берүү тармагына түзүлгөн шарттардын натыйжасы болот. Мунун ичинде сөзсүз ата-энелердин дагы, ага эжелердин дагы эмгеги чоң. Мен ошон үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиргем.
0: Президент Нарын областына иш сапарын алкагында бүгүн Ат Баш районунун өнүктүрүү аракети келечеги долбоорлор менен таанышып жатат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 74 тыйын, рубль 1 сом 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйын, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 24 июнда көпчүлүк аймакта өткүнөт күн күркүрөй турганын маалымдады. Чүйдө 32 градус, Таласта 30, Баткенде 34, Ош Жалал-Абадта 35 градус, Ысык Көлдө 28, Нарында 24 градус жылуу болот. Бишкекте күмбүркөк 32 градус жогору, Чолпон Ата шаарында да бүгүн күмбүркөк 25 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде актуальный разговор башталат.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
3: Добрый день, в эфире программа «Актуальный разговор», в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей программы мы будем говорить на следующую тему. Сегодня в программе мы говорим о том, что ирригационная система Кыргызстана – это сеть каналов и водохранилищ для полива полей. Она критически важна для сельского хозяйства, так как более 3/4 территории страны занимают горы. Почему Кыргызстану необходимо заняться производством ирригационных систем? Водные ресурсы – стратегический фактор развития агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Однако, например, по данным доклада Евразийского банка развития и ЮНИДА, большая часть существующей ирригационной инфраструктуры Центральной Азии устарела, что приводит к потерям воды и снижению урожайности. В условиях изменения климата и роста потребностей в сельхозпроизводстве Кыргызстану критически важно нагладить собственное производство ирригационных систем. И согласно докладу, около 70% растительных сетей Кыргызстана эксплуатируется свыше 30 лет и требует модернизации. Водные потери в каналах достигают 40%, что существенно снижает эффективность использования ресурсов. Импортное оборудование, несмотря на высокое качество, часто оказывается дорогим и малодоступным для местных фермеров. Вопрос реирригации очень важен в государстве для того, чтобы получать тот или иной урожай, особенно, например, на юге страны. Мы сейчас понимаем, что много, например, тех же фруктов, овощей, арбузов и так далее проходит. Будут приходить с юга страны, и вопрос модернизации не только ирригационной системы южной части нашего Кыргызстана, но и также северная очень важна. Не раз говорилось о том, что выделяются огромные средства на то, чтобы привести в порядок ирригационную систему. Вот для примера я скажу, вот накануне президент нашей страны посещал Нарынскую область с рабочей поездкой. Я ознакомился с социально-экономическим развитием Джумгальского района. На встрече с местными жителями глава государства раз отметил, что в 2021 году объем областного бюджета составил 960 миллионов сомов, а по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено более 7 миллиардов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза, отметил глава государства. На этой встрече также говорилось и про ирригацию и воду, вот именно в Джумгальском и Хочкорском районе. Например, отмечалось о том, что, как отметила пресс-служба президента, одним из крупнейших направлений стало развитие ирригационной системы. За 5 лет на эти цели направили более 1 миллиарда. Продолжать строительство водохранилища Тугульсай стоимостью 836 миллионов сомов. Завершить проект планируется уже в этом году. В сфере обеспечения населения питьевой водой за последние годы реализованы проекты почти на 380 миллионов сомов. В следующем году в 7 населенных пунктах района планируется ввести в эксплуатацию новые системы водоснабжения общей стоимостью 595 миллионов сомов. Сейчас на территории Джумгальского района строится 21 объект. До конца этого года власти намерены завершить строительство 16 из них, в числе административные здания, социальные объекты, 6 мини-футбольных площадок и современный спортивный комплекс. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» будем говорить про ирригационную систему вот юга страны, где действовал проект, который вот обеспечивал вот местных жителей, фермеров, сельчан вот ирригацией. Это очень важный вопрос, именно подача воды, именно нехватка воды, очень такая насущная проблема для фермеров. И вот бетонирование, так сказать, может быть, тех же каналов, ирригационные вопросы очень важны для того, чтобы получить хороший урожай, а хороший урожай – это, прежде всего, продовольственная безопасность нашей страны. Давайте, прежде чем вот перейти к разговору об этой теме, я немного послушаем речь президента, которую он говорил вот на Нарынской области по поводу развития этого региона и в целом развития ирригационной системы.
1: Бұл жолы мына Нарын өрөнүнө болгон иш сапарымды ушу көмүр казуу тармагында негизги региондордун бири өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген.
4: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. Рост составил в 2,5 раза. Таких показателей ежегодного роста удалось достичь благодаря наведению порядка в бюджетообразующих отраслях, усилению контроля и повышению ответственности. Именно поэтому консолидированный бюджет республики в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено 7 миллиардов 680 миллионов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза. Это позволило, наряду с реализацией масштабных преобразований по всей республике, обеспечить последовательное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих Нарынской области. Сегодня наши пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
1: 100 миллиард сомдон ашты. Нарын облусунун бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом.
3: Это была речь президента вот на Нарынской области, говоря про развитие этой области. Я напомню, что вот даже Международный финансовый институт и партнеры по развитию выделяют в стране крупные суммы по модернизации ирригационной системы. Об этом пишет The Times of Central Asia. И проект направлен на повышение водной безопасности, улучшение работы ирригационных систем и рост продуктивности сельского хозяйства на фоне климатических рисков. И, например, 12 июня Всемирный банк одобрил около 95 миллионов на финансирование национальной программы инвестиций и ирригацию Кыргызстана. В общий пакет также войдут 50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 20 миллионов от Фонда международного развития ОПЕК и гранта Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Ожидается, что проект также позволит привлечь еще 11 миллионов частного капитала. По словам странового менеджера Всемирного банка в Кыргызстане, Кыргызстан поставил перед собой задачу модернизировать ирригационные услуги и сделать доступ к воде более надежным для фермеров и сельских сообществ. Сельское хозяйство остается одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана и важным источником занятости. При этом устаревшие ирригационные системы и большие потери воды продолжают сдерживать производительность. Новый проект должен помочь снизить эти риски за счет модернизации инфраструктуры, реформ в управлении и улучшения обслуживания ирригационных систем. Ожидается, что проект принесет пользу более чем 450 тысяч человек, улучшит ирригационные услуги примерно на 82 тысячах гектаров сельхозземель и повысит эффективность подачи воды с 35 до как минимум 70%. Также предполагается, что улучшение ирригации поддержит создание около 85 тысяч дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных цепочках. И проект предусматривает модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры, улучшение регулирования и хранения воды, а также повышение безопасности плотин с помощью систем умного мониторинга. О том, как реализуются проекты и в целом ирригационная система на юге страны, мы сегодня поговорим с Уланбеком Турегельдиевым, служба водных ресурсов, приводных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдел реализации проекта. Уланбек Турегельдиев. Уланбек Тургунбекович, здравствуйте, мы приветствуем вас в студии Биринчи Радио.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемый Ирмек.
3: Да, Уланбек Турлумбекович, я хотел бы задать вам вопрос по поводу развития ирригации на юге страны. Действуют вот разные проекты, вот выше перечислял, и у других доноров. Мы знаем, что государство уделяет большое внимание вот развитию ирригации в нашей стране. Это ирригация такой важный момент в развитии получения урожая, а также обеспечения продовольственной безопасности, и при этом важность вот ремонта устаревших ирригационных систем и большие потери воды, мы знаем, могут сдерживать производительность, да, урожайность сельхозфермеров. Расскажите, вот в целом, вот какая работа, да, проводилась, в целом, что вы можете отметить про ирригационную систему Кыргызстана, потому что это очень важный момент для того, чтобы вода поступала именно фермерам, для того, чтобы урожай был хороший, и непосредственно получали хороший урожай и получали прибыль наши фермеры.
5: Большое спасибо, господин Ирмек. Как вы знаете, служба водных ресурсов при водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наше министерство при отделе реализации проектов службы водных ресурсов на сегодняшний день реализуем большие проекты. Ну, прежде чем начать этот разговор, вы знаете, сейчас вода очень актуальна. Господин наш президент, уважаемый, все время, где сейчас в Дарынской области тоже поднимает вопрос относительно полей воды БСР. Это из актуальных вопросов. На сегодняшний день наши фермеры получают воды от вегетационного периода, идут сейчас, в данный момент. Поэтому наш министр и наш директор службы водных ресурсов сопровождают нашего уважаемого президента Садырна Ургузовича в Нарынской области. В связи с этим пришлось мне прийти сюда и отвечать некоторые вопросы относительно проводе. Сейчас вегетационный период идут, в разгаре фермеры получают для своих земли воды полноценно. В этом году вода почти обеспеченность воды соответственно на нормальном уровне, так как погода позволяет в этом году, и вода достаточно наших БСР, БДР на сегодняшний день достаточно уровня, и поливной сезон идут своим чередом. И тем не менее, на сегодняшний день по Кыргызстану я чуть-чуть, наверное, остановлюсь, да, большой канал, это на балансе службы водных ресурсов 5000, около 300 километров каналов на сегодня на балансе, и 22 тысячи километров это на балансе второго порядка и третьего порядка канала. На сегодняшний день раньше была АВП, ассоциация водопользователей. На сегодняшний день эти каналы переходят по частям службы водных ресурсов регионах районных управлений водных хозяйств. Сейчас они берут на себя балансы, так как на сегодняшний день АВП расформировано. И некоторые каналы, внутриводные каналы третьего, четвертого порядка остаются, и муниципалитетов тоже, так как они тоже на балансе Айлюкмет, и они управляют этими каналами. И на сегодняшний день идет, как наш министр, кабинет министр, заместитель кабинета министра, службы вопросов министр сельскохозяйственного промышленности Эльс Абакирович, должно идти большая реформа по водному сектору, так как до этого было управление внутриходным каналом было безвозмездно передано ассоциации водопользователей. На сегодняшний день это каналы полностью переходят районному управлению водным хозяйством, на баланс государства берет на себя эти каналов и в дальнейшем управлять и поставлять воды фермерам в улучшенном виде. Вы знаете, наши каналы подсоветского союза большие ремонты требуются. В связи с этим на сегодняшний день из государства тоже выделяются большие деньги, но это деньги тоже недостаточно. Вы, как я ранее сказал, что километры наши каналы большие, очень огромные. Каждый год надо его содержать, и уходят большие деньги. В связи с этим наше государство еще, кроме выделенных средств из государственного бюджета, тоже обращается к донорам, чтобы доноры тоже по своей части выделили средства. Тем более сейчас наше государство уровень поднялось, и наши доноры раньше давали деньги в грантовом виде. А сейчас мы получаем от доноров в кредитном виде. Процентные соотношения очень низкие. Это тоже в какой-то мере какой-то вклад для улучшения водохозяйственных услуг в нашем государстве, да? Нашему государству. Так как при службе отрасли на сегодняшний день реализуются 4 проекта. Это первый донор, это Всемирный банк, который я сейчас руковожу этим проектом. И еще есть Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Вот 4 донора на сегодняшний день тесно работают с службой водных ресурсов и делают свои части вклады. Я, наверное, остановлюсь по своей части тогда, да, если вы позволите. На сегодняшний день служба водных ресурсов реализуется проект, наш проект, это проект повышения устойчивости водохозяйственных услуг к изменению климата. Это проект началось еще в 2022 году, вот в 2023 году. Это большой проект был в тот момент, это 100-миллионный проект, это для ирригации и для питьевого водоснабжения выделено было это средство. Донор это Всемирный банк, Международная ассоциация развития, и получатель этого гранта кредита кабинет министров, службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельскохозяйства и переработки промышленности. И исполнительный орган считает, мы считаемся исполнительным органом. Вот отдел реализации проекта, мы его реализуем. Данный сумма была разделена на две части. 52 миллиона США это разделено для ирригации, было выделено средство, и 48 миллионов долларов финансирования для водоснабжения и санитарии. Вы знаете, что актуальна тоже тема сегодняшний день питьевого водоснабжения, это обеспечение питьевого водоснабжения до сих пор по Кыргызстану полностью не реализовано. Поэтому вот это 48 миллионов, оно выделено для департамента питьевого водоснабжения, и там тоже такой же ОРП есть, на сегодняшний день этот ОРП реализует эту сумму. А по нашей части 52 миллиона США, наш проект реализует большие три объекты. На сегодняшний день мы, если остановлюсь, да, этот проект начался, я же ранее сказал, в 22-м году. И завершается на 31 декабря 28-го года. Вот этот кредит, я же сказал, что самый минимальный процент ставка дается, мы получили, да, это 0,75% годовых, это с льготным периодом 6 лет и плюс погашение кредита 38 лет. Это хороший кредит, да, тем более половина суммы, это грантовые средства 27 миллионов, это большая сумма, это 27 миллионов грантов, это мы не возвращаем. А вот 25 миллионов после 6 лет с процентной ставкой 0,75 и срок погашения 38 лет мы должны это погасить. Ну, конечно, эту сумму наше государство брало и в лице исполнительного агентства службы водных ресурсов. Наш проект на сегодняшний день. Проект на что направлен, да, вот цель проекта, для чего? Вот цель, основная цель это повышение доступа к устойчивому изменению климата водохозяйственных суток отдельных речных бассейнов. На сегодняшний день по Кыргызстану у нас 5 бассейнов существует, и мы из этих бассейнов выбрали совместно, согласованно с Всемирным банком бассейн Юга, там Сырдарьинский бассейн. Мы сейчас, наш проект реализуется там. Это охват делает Джалалабадская область, Ошская область и Баткенская область. По три области мы по трем районам работаем на сегодняшний день. Я сейчас дальше расскажу. Институциональная цель это укрепление потенциала управления водным ресурсом на национальных местных уровнях. Это, как ранее, наш проект, это бассейн, речных бассейнах и институциональные местных уровня. Мы должны, как вы знаете, наше сельское хозяйство, сельская местность проживает 65%, да, насколько я знаю. Мы должны поднять вот их уровень, да, и самый этот сейчас климатическая неустойчивость, сами знаете, да, вот сейчас все проекты заинтересованы вот повышение вот за то, что вот климат сейчас изменяет, изменение климата, очень засуха, там наводнение и так далее. Вот для этого этот климатическая устойчивость, мы повышение устойчивости водного сектора к засухам, наводнениям и другим климатическим рискам, которые мы не знаем. Для этого этот проект выдан, и на сегодняшний этот компонент, я ранее сказал, у нас три компонента по нашему проекту. Три компонента. Это ирригация, да? Ожидаем результат. Ирригация это повышение надежности, качества ирригационных услуг. Это полная модернизация действующих каналов бетонированным будет, и там модернизация будет. Вторая, что? Там сельское хозяйство. Конечно, как мы бетон канал улучшится, и сразу улучшение водообеспеченности будет в сельском хозяйстве земель, и повышение производительности, урожайности будет. От этого результат от чего еще получат? Водный ресурс получит и эффективное управление водным ресурсом бассейном и национальном уровне. Вот ранее сказал, Харадар-Сардарского уровня, вот повышение будет. И одновременно мы хотим в этом проекте цифровизация. Сейчас век цифровизации, вы знаете, да, мы вот этот канал, когда после модернизации, после бетонирования, после всего завершения работы планируем вот, и развитие единой информационной системы, чтобы наша вода, которая подается фермерам и там водопользователям, да, чтобы она цифровизироваться, установит датчики, которые сколько вода подается, сколько она получает, и автоматизированное видео, чтобы она поступила в сервер наших водных ресурсов. Это тоже актуальный вопрос на сегодняшний день. В этом проекте мы это все предусмотрели. И усиление потенциала государственных органов водного сектора. В этом проекте тоже мы планируем обучать наших сотрудников районного управления водным хозяйством и других наших фермеров, там водопользователей, чтобы бережное отношение к водным ресурсам, это один из показателей нашего проекта. И, как вы знаете, любой проект, это бенефициары проекта. Это кто? Бенефициары проекта, это прямые бенефициары, это сельские и районные сообщества, которые получают воду. И фермеры-водопользователи тоже получают более надежный, качественный услуг после ремонта, после модернизации наших действующих каналов, которые мы на сегодняшний день модернизируем. И, конечно, тут после категории там молодежь получит хороший доступ к воде, там улучшение там условий жизни, санитарии, даже в некоторых в наших каналах используется для некоторых вот водопользователей используют для капельного расширения, ну, улучшится, потому что с речки идет вода очень грязная, а потом после очищения, пока дойдет до последнего потребителя, вода чуть-чуть очищается, потому что у нас перед водозабором, плотинами, там очистительные сооружения строим, и это тоже улучшится вот к доступу к воде, да. И районное управление на сегодняшний день один из ключевых органов, который напрямую работает с водопользователем, да, у них тоже как раньше было, нехороший канал, не соответствовало требованиям, да, а сегодняшний день, если мы после работы его передадим районному управлению водным хозяйством, они же с радостью будут работать, потому что вода будет без потери, будет доставляться без ремонта, она будет служить лет 50, наверное. Вот такие вот описание бенефициаров, да?
3: Уламбек Тургумбекович, давайте сделаем небольшую паузу. У нас сейчас новости Центральной Азии на кыргызском языке, после чего продолжим нашу беседу.
6: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда ичүүчү суунун сапатын талдоо боюнча жаңы борбор иштей баштады. Тажикстанда жаңы цемент заводунун курулушу башталды. Өзбекстанда махалланы өнүктүрүү боюнча улуттук институт түзүлөт. Ушул жана башка борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда ичүүчү суунун сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ачылды. Лаборатория заманбап аналитикалык системалар менен жабдылып, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын алдында ишке киргизилди. Ал санитардык, химиялык, микробиологиялык жана башка көрсөткүчтөр боюнча ичүүчү сууну улуттук жана эл аралык стандарттарга ылайык изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген заманбап аналитикалык жабдуулар менен камсыздалган. Лабораториянын базасында медициналык адистиктердин студенттери үчүн практикалык даярдык, илимий иштерди жүргүзүү жана ар кандай суу менен камсыздоо системаларынан алынган суу үлгүлөрүн изилдөө уюштурулат. Анализдер Кыргызстанда да, эл аралык деңгээлде да колдонулган бардык ченемдерге ылайык жүргүзүлөт. Алынган натыйжалар ичүүчү суунун абалын байкоо жана калкты саламаттыкты сактоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн колдонулат. Мындан тышкары, лаборатория келечектеги адистер үчүн заманбап изилдөө ыкмаларын өздөштүрүүчү аянтчага айланат. Душанбе шаарында жаңы цемент заводунун курулушу башталды. Долбоор быйыл май айында өкмөттүн жыйынында кабыл алынган өлкөдө жылына жалпы кубаттуулугу 6 миллион тонна болгон 4 жаңы цемент заводун куруу боюнча президенттин буйругуна ылайык ишке ашырылууда. Душанбе цемент заводун 17 айда ишке киргизүү пландаштырылууда. Заводдун кубаттуулугу күнүнө 3300 тонна цемент же жылына болжол менен 1 миллион тонна цементти түзөт. Өндүрүш чийкизатты кайра иштетүүдөн баштап, даяр продукцияны таңгактоого чейинки циклди камтыйт. Курулуш этабында 1150 ашык жумушчуну ишке алуу пландаштырылууда. Ал эми завод ишке киргенден кийин 1000 ашык туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Завод эл аралык сапат жана экологиялык коопсуздук стандарттарына жооп берет жана чийкизат кендеринин жанында жайгашкан. Казакстанда коомдук жайларда бетти таанууга тоскоол болгон кийимди кийгендиги үчүн 1613 адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазды. Мындай тыюу укук бузууларды алдын алуу жөнүндө мыйзамда каралган. Муну менен бирге, бул тыюу аба ырайынын шартына, медициналык көрсөтмөлөргө, ошондой эле кызматтык милдеттерди аткарууда же спорттук жана маданий массалык иш-чараларга катышууда бетти жабуу учурларына жайылтылбай. Административдик укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык, биринчи жолу жасалган бузуу үчүн эскертүү, ал эми бир жылдын ичинде кайталанса, $88 өлчөмүндө айыппул каралган. Казакстандын президенти былтыр коомдук жайларда бетти чүңкөгө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев махала ишмердүүлүгүн санариптештирүү жана махаланы өнүктүрүү боюнча улуттук институтту түзүү тууралуу презентацияны карап чыкты. Быйыл махаланы жана коомду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Мындан улам жумуш менен камсыз кылуу, жакырчылыкты азайтуу, махалалардын инфраструктурасын жана социалдык чөйрөсүн жакшыртуу боюнча ири масштабдуу иш-чаралар ишке ашырылууда. Жыл аягына чейин 1 миллион адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылуу, 181 000 үй бүлөнү жакырчылыктан чыгаруу, жакырчылыктан таза махалалардын санын 2,5 эсеге көбөйтүү, аны 3,5 миңге жеткирүү, ошондой эле жумушсуздукту жана жакырчылыкты 4,5 пайызга чейин кыскартуу пландаштырылууда. Кыйын райондордун жана махалалардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн республикалык бюджеттен 12 триллион сум бөлүнгөн. Мындан тышкары, ар бир районго 50 миллиард сум, ал эми ар бир махалага 2 миллиард сум бөлүнгөн. Бул каражаттар ички жолдорду оңдоо, жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдорду жакшыртуу, оюн аянтчаларын жана спорт аянтчаларын куруу, махала сейил бактарын түзүү жана муктаж үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылуу программаларын ишке ашырууга жумшалат. Жаңы институт махала системасындагы реформаларды илимий талдоо жүргүзөт, алдыңкы тажрыйбаларды изилдейт жана жайылтат. Ашхабадта Европа биримдиги менен адам укуктары боюнча 18-чи диалог өттү. Жолугушууга Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана мекемелеринин өкүлдөрү катышты. Жыйында адам укуктары жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу багыттары, анын ичинде улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, гендердик теңчиликти камсыздоо, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселелери талкууланды. Түркмөн тарап адам укуктары чөйрөсүндөгү улуттук программаларды жана аракеттер пландарын ишке ашыруу, укуктук тутумду өркүндөтүү, демократиялык институттарды өнүктүрүү жана бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты бекемдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Европа биримдигинин өкүлдөрү диалогтун катышуучуларын гендердик теңчилик жаатындагы Европа биримдигинин стратегиясынын негизги жоголору менен тааныштырып, бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты мындан ары бекемдөөнүн жана тең укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо чөйрөсүндөгү алдыңкы тажрыйбаларды алмашуунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Актуальный разговор на Биринчи радио.
3: Веду передачу Ярым Актанов, программа «Актуальный разговор». Сегодня говорим про ирригацию, модернизацию ирригационной системы. В гостях у нас Уламбек Турагильдиев. Уламбек Тургунбекович, вот говоря про развитие вот ирригации, много говорилось о том, что необходимо бетонировать, да, вот те же каналы для того, чтобы водопотери было меньше. Цифровизация тоже очень важна, учет воды, куда идет, как поступает вода, сколько, например, фермер потратил той или иной воды для того, чтобы собрать тот или иной урожай фруктов, овощей, там, картофеля и так далее. И важность, наверное, этого тоже у вас учитывалось, да, во время вашей работы?
5: Да, правильно вы сказали. Когда вода будет поставляться по учету, это будет самый хороший прогресс действующим нашим в работе. Потому что без учета воды и с потерями это недостаточная поливная, там вы знаете, каждая культура требует свою поливную норму. Вот при маловоде мы не могли обеспечить полностью, ну, в предыдущих летах, годах мы не могли полностью обеспечить даже вот поливной земли воды. Поэтому этот подход бетонирования и подход ведения учета цифровизации, это будет повышение нашей работы водных ресурсов, да? В дальнейшем она будет цифровизирована и полный учет будет видна в онлайн-режиме при водных ресурсах. Это наш будущий вот этот прогрессивный работы. Мы ведем сейчас, на этом работает служба водных ресурсов. И мы в лице ОРП тоже ведем работу по цифровизации. Ранее, как я сказал, после одобрения нашего проекта 52 миллиона, да, из них 27 миллионов, как я сказал, грантовые средства, 25 миллионов кредитные средства, это все суммы мы направили в большие ирригационные системы Харадария-Сырдарьинск-Амурдарьинск. Это охват Карасуйский район, канал Отсадыр и Базар-Гургунский район, канал Левая Ветка и Жогорку-Ахман, и Каламжайский район, канал Нургазиев. Это большие каналы были согласованы с служба водных ресурсов. Мы согласовали со Всемирным банком и обоюдное решение. Мы начали проектировать этих каналов. И мы консультационную компанию наняли, дали объявление, и там участвовало несколько компаний на проектирование конструкционных услуг этих каналов. И единым после одобрения тендерной процедуры выиграл консультационная компания СЮАПИ, турецкая компания. Вот эта турецкая компания, со стороны этой компании подготовлена под проектно-сметная документация, полная разработка проектов, сопровождение технических заявок и контроль. Они одновременно разработали тендерный документ, проектно-сметную документацию, и они будут дальше ведет контроль качества работы. После одобрения тендерной процедуры мы дали объявление на большие объекты. Это Куршапсай, Отсадыр канал. На сегодняшний день общая протяженность 42 километра. Из них и Карынкур на сегодняшний день около 30 километров. И Шахимардан то же самое 27 километров. Мы дали объявление по трем объектам, большим объектам, и выиграли компания. Это международные торги у нас, так как у нас все процедуры ведется по ФИДИКу, это международный торг, это участвуют только большие компании, тут большая сумма. В связи с этим мы объявление когда дали, это в смысле какая большая сумма? Это сумма, которая на сегодняшний день базируется около, например, по Куршапу 21 миллионов долларов США, если долларный эквивалент, по Карынкур около 10 миллионов и по Шахимардан около 5 миллионов, да? Вот около 5 миллионов, 4990 с чем-то там, 5 миллионов. Вот поэтому мы объявление дали международный торг по ФИДИКу. И участвовала тоже большие компании, там и по Куршапу, Отсатырский канал, Карасуйский район, подрядчиком стали Чайнарод компания на сегодняшний день. Вот мы с ними подписали контракт в 2025 году, и они начали работу. Общий, там я ранее сказал же, 2025-2028 год они должны завершить этот канал. В полном виде они должны нам отдать в эксплуатацию. Второй Харымкурский сай. Харымкурсай это Джалал-Абадковский Базар-Гургунский район. То же самое участвовали там 4 или 5 компаний. Даже 7 компаний участвовал. После полных оценок тоже выиграла компания Чайнарод. И тоже мы подписали с ним контракт в 2025 году. Вот сейчас они тоже ведут работу, они тоже должны завершить работу в 2028 году. И по Шахимардану, Баткенская область, Хадамжайский район, выиграла компания Шандон, тоже инженерная компания, это тоже китайская компания. На сегодняшний день тоже с ними в 2025 году был подписан контракт. И тоже ведут работу, они завершат работу в 2027 году. Потому что тут сумма, я ранее сказал, около 5 миллионов долларов. Сейчас по состоянию вот каналам, сейчас Карымкуру, сейчас физический прогресс, как и сумма. Конечно, мы ранее сказал по долларам эквивалентам, но мы с ними заключили контракт с сомом эквивалента, так как мы наша сомма подписали контракт по сомму эквивалента. И общая сумма на сегодняшний день выполнения тендерной стоимости, например, по Харымкуру, да, 1 миллиард 780 миллионов 676 тысяч сомов. Это большой контракт тоже. И прогресс, физический прогресс выполнения суммы. На сегодняшний день они 10% выполнены от этой суммы. И в данный момент вода подается фермерам, водопользователям. И работа чуть-чуть остановили. Вегетационный период они не могут работать. И у них, вот, например, в год 12 месяцев, вот почти 7-8, ну, минимум 7 месяцев мы подаем воду. Потом остается там небольшие 4 месяца, да, 4,5 месяца. Мы, вот они вот за эти месяцы должны, круглосуточно должны работать и завершить наши поставленные и договорные обязательства перед Рувуха. Мы должны вот это завершить это перед нами, короче, перед водных ресурсов. И по Карымкуру та же самая ситуация и по Шахимардану. Вот общий, сейчас скажу, по Карымкуру тоже ранее сказал, же сумма тендерной стоимости была 853 миллионов 476 сомов, тысяч сомов. И по Шахимардану тоже тендерная стоимость была 425 миллионов 568 тысяч сомов. И на сегодняшний день около 30% они по Шахимардану чуть-чуть больше, потому что у них завершается 27 год, они выполнены работы 15%. И дальше они ведут работу. Основной, например, по Карымкуру, вот как вы знаете, по Карымкуру, да, канал Хуршап, от Садр канал, общая протяженность, я сказал же, там 42 с чем-то, ну 43 километра, да. Вот, от Садр, в основной канал мы ведем по от Садру. И на сегодняшний день по от Садру, как вода остановили, мы там было забетонировано только 5 с чем-то километров за вот прошлый, за вот этот весенний, этот осенний, весенний период. И воду пустили, там остановили они работу. На сегодняшний день Чайнарод компания ведут работу там по ирригации. Первый раз в ирригации мы ведем туннель. Вот, у нас по проекту был запланирован дополнительный туннель по каналу от Садыра около село Джангарык. Там сейчас туннель протяженностью 492 метра. Это уникальный туннель. Мы первый раз сталкиваемся с таким случаем, так как раньше у нас не рыли таких больших туннелей. Да? Этот туннель очень нужен, потому что мы Красовский район, в лице водопользователи, там начальников БВХ, водного хозяйства, они запрос был, чтобы дополнительный туннель они просили, чтобы при огромной воде по Куршапсаю, чтобы они получить побольше воды и конечной части воды, чтобы водопользователи полноценно получили. В связи с этим вот этот туннель на сегодняшний день, я ранее сказал, 492 метров. Наша компания, китайская компания Чайнарод, уже достигли около 200 метров. Почти половину они, ну, часть половины они завершили. И даже вот этот, когда они ведут работу, наш Төрага Жогорку Кеңеши Марлен Абдрахманович сам посетил группу депутатов, рабочей поездки в Волжскую область 11 июня, они вот посетили наш объект. И они увидели своими глазами, что у нас ведется такая огромная работа, и пожелали, что, чтобы мы вовремя завершили этот проект. Оказывается, этот огромный, колоссальный, хороший проект, чтобы водопользователи там получили воды своевременно. И тем не менее, мы при модернизации, до модернизации канал подавал воды 20 кубов, да? После модернизации будет 25 кубов. Это тоже в какой-то мере улучшение. И объем воды будет достигать нашим водопользователям больше, чем ранее существующего канала, да? И кроме этого, по Куршапсаю канал Отсадыр тоже недавно только вот наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельскохозяйства и переработки промышленности господин Акумеков Ерсал Бакирович сам тоже на место посмотрел этот наш объект в рабочей поездке там 18 июня недавно вот по Волжской области. И наш министр тоже сам поинтересовался, как ведется работа, как там работу компания «Чайный рот» делает. И увидел своими глазами, что все работы ведется по нормам СНИПам по Кыргызстану, и за работу, которую они вот показали, где они вот туннель тоже показали, мы зашли даже в туннель, и наш министр Ерсал Бакирович тоже радостно сказал, что это колоссальная работа, что туннель, дополнительный туннель даст увеличение водорасходов для подачи Карасуйского района, это улучшится водообеспеченность 15 тысяч гектаров. Это колоссальный этот показатель будет в дальнейшем, конечно. И пожелал, чтобы мы закончили, завершили этот проект Куршапсай в свое время, в 28 году, 31 декабря. Надеюсь, запланирован наш контракт и все работы, которые мы ведем там по водовыпускам, по селедуку, по туннелям, по автодорожным мостам. Ну, общий объем работы по планируем строительную работу по модернизации каналов достигнем определенный нами срок. И то же самое по Шахимардану, вот наш Ерсал Бакирович, наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельскохозяйства, переработок промышленности, Ерсал Бакиров, по каналу Нургазиев тоже у них была поездка в Баткенскую область, и по пути посмотрел наш канал, тоже Нургазиев, где ведется на сегодняшний день по каналу Алга, бетонной части, это 9 километров, почти 92 метров, это ну, около 10 километров. Да? Мы, вот Шандон компания на сегодняшний день занимается бетонной части, так как в другой части Нургазиева параллельно подается вода, и этот, мы дали задание компании Шандон, чтобы они вот вегетационный период закончили вот этот работу по каналу Алга. И надеюсь, на место посмотрел наш министр тоже и сказал, что бетонирование идет по инструкции, по планированным строительным работам, и в дальнейшем этот канал тоже дал нам задание, чтобы мы закончили этот проект Баткенский Шахимардан канал от Нурвазиева. Срок намеченный. И такая же ситуация, такая же вторая, третий канал, который я ранее сказал, Базарово, Жалаловское, левая ветка 15 километров, Джангы, Ахман 13 километров, да, общая протяженность 28, почти 29 километров. Мы на сегодняшний день тоже ведем работу там. Вы знаете, что сейчас подается вода, но тем не менее для строительных работ есть некоторые работы, которые на сегодняшний день можно параллельно выполнять. Это вот пресс мостов, там, вот, где вода сейчас не достается, да, где воды нету. И пересм мосты, перес, там водовыпусков, которые параллельно, чтобы мы, да, вегетационный период пока не остановится, мы тоже вот компания Чайнарод сказали, чтобы они вели работу полноценно, чтобы завершить все проекты в срок. На сегодняшний день тоже, если по бюджету сказать, исполнение бюджета, да, улучшение, наш проект улучшения водоустойчивости к изменению климата, каждый год у нас запланированный бюджет утверждается, согласовывается с Министерством финансов, и этот бюджет мы должны выполнить каждый год до конца 31 года утвержденный бюджет. Это утвержденный бюджет, как вы знаете, даже утверждается Жогорку Кеңешем. И я сейчас могу тоже...
8: Аламбек Турумбекович, на самом деле такой важный момент для того, чтобы наши фермеры получали воду, да, много есть о чем еще рассказать, но, к сожалению, вот время нашей передачи уже завершается. Большое спасибо, что пришли, вот рассказали про, о том, вот как работа ведется по вот, модернизации ирригационной системы. Вел передачу я, Армик Ахтанов. Программа «Актуальный разговор» завершается. До скорой встречи.
2: Первое информационное радио.
9: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
10: Мурда документтерди таризддөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
11: И складе временного хранения.
12: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
13: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабык же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
9: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
14: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
9: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
15: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Парламент Кыргызской Республики во втором и третьем чтениях принял проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента. За проект закона проголосовали 79 депутатов. Согласно принятой редакции, очередные выборы президента предлагается проводить в четвертую среду января года истечения его полномочий. Выборы депутатов Джуркнеша также предлагается проводить в среду. День голосования будет считаться выходным днем с сохранением заработной платы, независимо от формы собственности работодателя. Ранее очередные выборы президента Кыргызстана были назначены на 24 января 2027 года. В следующем году 4 среда января выпадает на 27 число. Таким образом, согласно нового закона, выборы могут быть назначены на 27 января 2027 года. Законопроектом также предусматривается ряд изменений в избирательное законодательство. В частности, предлагается отказаться от понятия «избирательный адрес» в связи с внедрением дистанционного голосования, заменить термин «лица с ограниченными возможностями здоровья» на «лица с инвалидностью», а также увеличить максимальное количество избирателей на одном участке с 3000 до 4000 человек. Документом вводятся новые требования кандидатам и политическим партиям. Для участия в выборах они должны будут заранее создать собственный избирательный фонд и внести избирательный взнос. Отсутствие оригинала банковского документа, подтверждающего внесение взноса, станет основанием для возврата документа без рассмотрения и последующего отказа в регистрации. Поезд, отправляющий по маршруту Бишкек-Балыкчы, с 26 июня 2026 года переходит на ежедневный график курсирования. Об этом напомнили в госпредприятии Кыргызтемиржолу. Указано, что пассажирский поезд будет отправляться со станции Бишкек-2 в 8.06 и прибывать в Балыкчы в 12.12. Затем состав будет следовать до остановки Балыкчы-Пляж в 12.37. В обратный путь поезд отправляется в 18.40 и прибывает в Бишкек-2 в 23.11.

0: В пути предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмаке и Кимине. В связи с началом высокого сезона 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно. В составе предусмотрено до 16 вагонов разных категорий, от стандартных до VIP. Стоимость билетов зависит от класса вагона и способа оплаты. При безналичном расчете проезд дешевле. Власти Новосибирской, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Волгодонской, Пензенской областей и Ханты-Мансийского автономного округа объявили о введении лимитов на продажу топлива. Об ограничениях сообщили губернаторы и региональные кабмины, пишут СМИ. Так, на заправках Лукойла в Волгоградской установлены лимиты. Не менее 30 литров бензина и 60 литров дизеля на один автомобиль. На трассах до 200 литров дизеля. В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» действует лимит 40 литров бензина. Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по футболу в Канаде, Мексике и США. В матче второго тура группового этапа колумбийцы играли против сборной Конго. Единственный победный гол в матче забил защитник Кристиан Пелоса Даниэл Муньос во втором тайме. Благодаря этой победе Колумбия набрала 6 очков и обеспечила себе место в плей-офф. Завершение о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, возможен дождь и гроза, температура воздуха 34 градуса.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
2: Биринчиде музыка.

0: Добрый день, на Беренче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Бишкек сегодня стал площадкой для одного из крупных международных экономических событий этого года. В столице начал работу инвестиционный бизнес-форум Шанхайской организации сотрудничества 2026. Мероприятие проходит в рамках председательства Кыргызской республики в Шанхайской организации сотрудничества и объединило представителей государственных структур, бизнеса, инвестиционного сообщества, деловых объединений и экспертных кругов. В центре внимания участников вопросы привлечения инвестиций, развития торгово-экономического сотрудничества, расширения деловых контактов, поиск новых совместных проектов и обсуждение перспектив регионального взаимодействия. Форум рассматривается как возможность не только обменяться мнениями, но и обсудить практические инициативы, которые в дальнейшем могут получить развитие уже на уровне конкретных соглашений и партнерств. Помимо этого, как проходит работа площадки в первые часы форума, какая атмосфера сейчас царит в залах переговоров и какие темы уже звучат среди участников, мы узнаем прямо сейчас. На прямой связи с нашей студией находится наш корреспондент Канат Султакеев. Канат, добрый день. Вы находитесь сейчас на форуме. Расскажите, пожалуйста, вот как обстановка?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас в студии. Здравствуйте, Айдай. Да, в Бишкеке сегодня начал работу инвестиционный и бизнес-форум ШОС 2026. Это одно из наиболее заметных международных экономических мероприятий этого года, которое проходит в рамках председательства Кыргызской Республики и в Шанхайской организации сотрудничества. Хочу отметить, что уже с первых часов работы и площадки здесь ощущается такая высокая деловая активность. Продолжается на данный момент регистрация участников, прибывает делегация, проходят первые знакомства, встречи, обсуждения. И вот на площадке, в коридорах и переговорных пространствах уже одновременно можно увидеть представителей государственных структур, деловых кругов, инвестиционного сообщества, отраслевых организаций, экспертов. Ну и хотя официальная программа только разворачивается, работа форума фактически уже идет. Многие участники используют это время для первых своих переговоров, обмена контактами и обсуждения возможных направлений взаимодействия. Ну, а сам формат мероприятия показывает, что акцент сделан не только на официальных выступлениях, но и на практической части. Это, естественно, поиск решений, партнеров и новых возможностей для сотрудничества. Сегодня международные инвестиционные форумы становятся не просто площадками для обсуждений, ведь все чаще это пространство, где формируются реальные экономические связи, появляются совместные инициативы и принимаются решения, которые могут повлиять на развитие целых отраслей. Ну а для Кыргызстана проведение такого форума имеет, конечно, самое особое значение. Во-первых, это возможность использовать председательство Шанхайской организации сотрудничества как дополнительную платформу для экономического продвижения страны. А во-вторых, это шанс показать инвестиционный потенциал республики, представить перспективные направления и продемонстрировать готовность к расширению международного сотрудничества. Сегодня мировая экономика все чаще развивается не изолированно, а через взаимодействие между странами и регионами. И вот в таких условиях, конечно, возрастает значение транспортной связанности, логистики, обменами технологиями совместных производств и создания благоприятной деловой среды. Вот мне удалось недавно побеседовать с одним экспертом из Японии. Вот он посетовал мне, что Япония, конечно же, очень хочет и готова сотрудничать с Кыргызстаном, но вот отсутствие прямого авиарейса из Токио в Бишкек, вот это вот чуть-чуть тормозит такое сотрудничество. Но те темы, которые я обозначил ранее, они, конечно, становятся центральными в обсуждениях участников форума. Особое внимание уделяется вопросам привлечения инвестиций. Эксперты, кстати, отмечают, что современный инвестор оценивает не только наличие ресурсов или выгодное географическое положение. Не менее важным становится условие ведения бизнеса, доступ к рынкам, качество инфраструктуры, скорость взаимодействия и долгосрочная устойчивость самих проектов. А Кыргызстан последовательно заявляет о заинтересованности в развитии инвестиционного сотрудничества и создании условий для запуска новых инициатив. И вот поэтому проведение международного форума рассматривается как возможность представить нашу страну не только как участника региональных процессов, да, но и как площадку для новых экономических решений. Отдельное место в обсуждении займет, конечно, тема инфраструктуры. Сегодня многие государства региона активно работают над расширением транспортных возможностей, модернизацией логистики и развитием международных маршрутов. А для стран Центральной Азии это направление имеет особое значение. Географическое положение региона делает вопросы транспортной связанности одним из ключевых факторов будущего экономического роста, и поэтому разговор идет не только о дорогах и перевозках. Речь также идет и о доступе к рынкам, снижении затрат бизнеса и создании новых экономических возможностей. Кстати, еще одна важная тема – это цифровая трансформация экономики. Во многих странах мира идет активное внедрение технологий в управление, торговлю, промышленности, сферу услуг. Это влияет на скорость принятия решений, производительность и конкурентоспособность. Поэтому участники форума уделят, наверное, внимание вопросам цифровизации и современным подходам и развитию бизнеса. Также будут обсуждаться вопросы и промышленного сотрудничества. Для региона становится все более актуальным. Задача не только экспортировать сырье, но и развивать переработку производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и создать новые рабочие места, что немаловажно. И вот в этом контексте международное взаимодействие, оно рассматривается как возможность объединить ресурсы, компетенции и рынки. Ну, если говорить об атмосфере форума, то сейчас она остается в первую очередь рабочей. На площадке, я уже говорил, идут встречи в разных форматах. Кто-то проводит переговоры заранее по согласованному графику, а вот кто-то использует возможность познакомиться с новыми партнерами непосредственно здесь, на форуме. И во многих случаях именно так же, вот такие контакты, конечно, становятся отправной точкой для дальнейшего сотрудничества. Интересно, что сегодня международные экономические мероприятия все чаще становятся вокруг идеи прямого общения. Если раньше основной акцент делался на выступления со сцены, то сейчас все больше внимания уделяется переговорам и практическому взаимодействию. Именно поэтому многие участники считают наиболее полезной частью форума не публичную дискуссию, а возможность встретиться лично и обсудить все вопросы и детали тет-а-тет. А для Кыргызстана подобные площадки становятся еще и инструментом укрепления международного имиджа, проведения крупных мероприятий и показывает готовность нашей страны принимать зарубежные делегации на высшем уровне, организовывать международный диалог и участвовать и в формировании региональной повестки. Ну, важно то, что форум проходит в период повышенного внимания в Центральной Азии. Экономические процессы в нашем регионе сегодня вызывают устойчивый интерес. Это тоже, кстати, не рассказали эксперты, международные эксперты. Расширяются торговые связи, обсуждаются новые проекты, проявляются дополнительные возможности для сотрудничества, и в этих условиях возрастает роль таких площадок, как сегодняшний форум. Они позволяют участникам не только обсуждать перспективы, но и видеть реальные предложения и инициативы. Сейчас здесь продолжается работа, участники переходят между площадками, вот наблюдаю, и проходят встречи и обсуждения. Ну, конечно же, основные события еще впереди, ожидается дальнейшее развитие деловой программы, и по итогам форума станет уже понятнее, какие идеи получат продолжение, какие направления сотрудничества будут развиваться дальше. Но уже сейчас, наверное, можно с уверенностью сказать, что интерес к мероприятию высокий, а экономическая повестка остается одной из центральных тем международного взаимодействия. И это объяснимо. Сегодня государства все чаще говорят не только о политическом диалоге, но и о поиске практических решений, которые напрямую влияют на развитие экономики, создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности. Хочу отметить, что в современном мире экономическое сотрудничество, оно становится одним из главных факторов устойчивого развития, и страны все активнее выстраивают связи между рынками, создают новые логистические маршруты, ищет возможности для совместных проектов и старается расширять присутствие на международных площадках. Поэтому такие форумы приобретают особое значение, они становятся пространством, где можно не только обменяться мнениями, но и обсудить реальные инициативы, которые в дальнейшем могут перейти в практическую плоскость. И причем речь идет, конечно, не обязательно о масштабных соглашениях. Именно начало сотрудничества начинается именно с короткой встречи, знакомства или первого обсуждения тем. Кстати, участники форума отмечают, что сегодня скорость экономических изменений требует большой гибкости и открытости к партнерству, и компании ищут новые рынки, это ведь логично, а государства стремятся укрепить свои экономические взаимовыгодные связи. Ну а инвесторы, в первую очередь, внимательно следят за регионами, которые демонстрируют готовность к развитию и предлагают понятные условия взаимодействия. И на этом фоне Центральная Азия продолжает укреплять свое значение. И в завершение, наверное, отмечу, что важным направлением все-таки остается развитие предпринимательства. Сегодня все больше внимания уделяется созданию условий, при которых бизнес может развиваться быстрее, эффективнее и увереннее выходить на новые рынки. Именно поэтому международные деловые мероприятия становятся востребованными как среди крупных компаний, так и среди представителей среднего бизнеса. Айдай?
0: Спасибо вам большое за информацию, которую вы нам предоставили. Я напомню, что с нами на связи находился корреспондент Биринчи Радио Канат Султакеев, который сейчас находится на инвестиционном форуме, который начнется уже в ближайшее время. А я напомню, что Кыргызстан рассматривает ШОС как важнейшую платформу для расширения торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества. Об этом заявил первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев на заседании делового совета ШОС. Он отметил, что организация является одним из ключевых центров глобального экономического развития. Давайте послушаем, что сказал на заседании Данияр Амангельдиев.
2: Реализуются масштабные инвестиционные проекты, укрепляется промышленная кооперация, формируются новые транспортно-логистические маршруты и производственные цепочки. Все это делает организацию одним из ключевых центров глобального экономического развития. Кыргызская республика рассматривает ШОС как важнейшую платформу для расширения торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества. Показательно, что за период с 21 по 25 год товарооборот Кыргызской республики со странами ШОС увеличился более чем в два раза, что свидетельствует о углублении экономической интеграции и укреплении взаимовыгодных связей между нашими государствами. При этом по итогам января-апреля 2022 года внешний товарооборот Кыргызской республики со странами ШОС составил свыше 3,7 миллиардов долларов США. Практическим подтверждением этой работы является реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортной, энергетической, промышленной и логистической сферах, имеющих стратегическое значение как для Кыргызской республики, так и для всего пространства ШОС. Такие крупные инициативы, как строительство Комбратинской ГЭС-1, железной дороги, соединяющей Китай, Кыргызстан и Узбекистан, а также реализация проектов автомагистрали Морского Беды и Тюбкеген, способствует укреплению транспортной и энергетической взаимосвязанности региона, создают новые возможности для торговли, инвестиций.
0: Сейчас переходим к другим темам эфира. Результаты медицинского осмотра абитуриентов по справке 086 вузы можно будет получить онлайн. В скором времени в Кыргызстане начнется процесс поступления в университеты и колледжи, и необходимо напомнить, что многим нужно получить данную справку. Подробности в материале. Медицинская справка формы 086 является одним из важных документов, которые требуются при поступлении в высшие учебные заведения. Она подтверждает состояние здоровья абитуриента и помогает определить, нет ли медицинских противопоказаний для обучения по выбранной специальности. В скором времени в Кыргызстане начнется поступление в вузы, и медицинская справка будет нужна многим абитуриентам. Заместитель директора городской лечебно-профилактической поликлиники студентов Рануш Абданова рассказала, что не все вузы требуют предоставления справки 086.
3: Для начала я бы рекомендовала абитуриентам узнать у вуза, учебного заведения, куда они намереваются поступить, требования этого университета или среднего учебного заведения, да? Нужна ли эта справка 086? Потому что не все учебные заведения требуют наличия этой справки. Если, например, учебное заведение требует вначале предоставить эту справку, то необходимо, соответственно, сразу пройти эту справку заранее. Есть часть учебных заведений, которые требуют эту справку, когда уже студент будет зачислен в этот университет. И третья категория учебных заведений, она не требует вообще этой справки 086. Поэтому, соответственно, в зависимости от требований учебного заведения будут движения. В поликлинику студентов уже начался поток студентов, но пока что не так много. Вот практика других лет показывает, что обычно студенты начинают думать о 086 справке в конце. Когда остается очень мало времени, начинается суета и начинается массовый поток не только в нашу поликлинику, но и в другие центры семейной медицины.
0: Многие абитуриенты откладывают получение справки на последнюю неделю. В связи с этим в ЦСМ наблюдаются зачастую большие очереди. Получение справки начинается с прохождения медицинского осмотра. Будущему студенту необходимо посетить нескольких специалистов, отмечает Рануш Абданова.
3: Справка 086 – это документ о состоянии здоровья абитуриента на данный момент, о его хронических острых заболеваниях. Эту справку выдают в данный момент как в твердом виде, но и я хотела бы еще одну новость хорошую сообщить, что буквально недавно начался запуск электронного формата справки 086. Это очень удобно, сокращает время и, наверное, так как это потом отображается в Тундук, приложение Тундук, это будет студенту очень даже удобно. Он может эту справку предоставить не только при поступлении в учебное заведение, но и для других своих целей. Вот. И обычно эту справку студент может получить, абитуриент, по месту его прописки. Mm-hmm. Да? Не только прописки, будет точнее сказать, по месту приписки в Центр семейной медицины. Если он обратится туда, то, я думаю, ему легко будет ее получить, и не займет много времени. В тот же момент я хочу сказать, что в нашей поликлинике тоже, если, например, студент или абитуриент приехал издалека, и ему негде пройти, он может обратиться в поликлинику студентов и получить эту справку. Сама справка, что там вообще, каких специалистов они проходят. Вообще эта справка – это полная информация о абитуриенте. Там проходят таких специалистов, как терапевт, лор, окулист, невропатолог. И в зависимости от того, если необходимо студенту пройти какое-то обследование дополнительное, то будет направляться на обследование. Это как УЗИ внутренних органов, анализы определенные. Но рентген легких, они проходят все абсолютно. Это необходимо.
0: По словам медицинских работников, справка 086 необходима не только для формального оформления документов. Она позволяет образовательным учреждениям учитывать особенности здоровья студентов и при необходимости создавать для них комфортные условия обучения. Особенно это важно для направлений, связанных с физическими нагрузками, работой с техникой, медицинской практикой или другими видами деятельности, требующими определенного уровня здоровья.
3: Прохождение справки 086 занимает 2 дня. Ну, вот я так в общей сложности говорю. В некоторых случаях, когда действительно там какие-то возникают проблемы, необходимо дообследовать, то немного может затянуться. И еще хотела бы отметить, что когда приходят абитуриенты для прохождения медосмотра, конечно же, они хотят быстро пройти этот момент, быстро, за 1 день. Но я бы хотела им сказать, что не следует торопиться. Лучше пройти основательно, немного, хотя бы в 2 дня уложиться. Но я думаю, что, конечно же, желательно, если это будет происходить в первой половине дня, потому что иногда, если необходимо пройти флюорообследование, то это займет какое-то время. У нас иногда мы можем в тот же день выдать результат, ну, наша поликлиника, но чаще всего на следующий день. И это, я думаю, во многих ЦСМ. Поэтому, если чем раньше они к нам подойдут, тем раньше они закончат. Почему я говорю, не надо торопиться? Потому что студенты зачастую, когда остается совершенно мало времени, они хотят быстро-быстро пройти, чтобы эту бумажку отдать в университет. А если к этому подойти более серьезно, если более тщательно осмотреть этого студента, да, пройти осмотр, консультацию врача. Почему я об этом говорю? Потому что когда пациент приходит к врачу, мы спрашиваем у него, есть ли жалобы, то он торопится, говорит, нет. Хотя у него могут быть жалобы. Вот с этой точки зрения. И поэтому получается немного, знаете, ну, недостоверная информация о состоянии здоровья. Вот этот момент хотела бы немного их вот притормознуть, наверное, студентов, чтобы они не торопились. Если студент полноценно проходит медосмотр, мы узнаем о его особенностях, да, каких-то перенесенных заболеваниях. Это ни в коем случае не препятствует его обучению, получению знаний в университете. Но это нам помогает при распределении на физкультуру. Плюс, если мы уже знаем, что у этого студента на данный момент какие-то возникают проблемы, мы уже их берем на учет и ведем дальше.
0: Специалисты рекомендуют не откладывать прохождение медицинского осмотра на несколько дней, поскольку некоторые исследования и анализы могут занимать дополнительное время. Отметим, что результаты медосмотра абитуриентов по справке 086 будут доступны также в онлайн-формате через Түндүк. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.

0: В эфире новости на Биринчи радио. Президент Садыр Жапаров остановился на вопросах развития Атбашинского района, отметив положительную динамику в промышленности, дорожном строительстве, социальной сфере и реализации инфраструктурных проектов. За последние 5 лет объем промышленной продукции в районе увеличился в 4,5 раза. В период с 2021 по 2025 годы в районе было заасфальтировано 44 километра дорог, а в текущем году запланировано асфальтирование еще 31 километра. Эти работы будут полностью завершены до конца года. Глава государства также подчеркнул, что в последние годы государство уделяет особое внимание развитию дорожной инфраструктуры. Для этих целей было приобретено 19 единиц специализированной техники. Джапаров добавил, что в ближайшие годы будут полностью завершены работы на проблемных автомобильных дорогах Атбаши-Өзгөрүш и Атбаши-Ахмуз. Также начнет строительство моста Ахмоюн-Талдысу. Садыр Жапаров подчеркнул важность качественной медицины в условиях высокогорья и рассказал о поддержке здравоохранения в Атбаши. Глава государства отметил важность обеспечения населения доступом к медицинским услугам, особенно в условиях высокогорья и сложных климатических условиях. Жапаров сообщил, что за последние годы обновлены сельские пункты здоровья и укреплена материально-техническая база фельдшерско-акушерских пунктов. За последние 5 лет Атбашинскому центру общей врачебной практики было передано 5 автомобилей, в том числе 2 машины скорой помощи, а также медицинское оборудование на сумму 22 миллиона сомов, отметил президент. Парламент во втором и третьем чтениях принял проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента. За проект закона проголосовали 79 депутатов. Согласно принятой редакции, очередные выборы президента предлагается проводить в 4-ю среду января года истечения его полномочий. Выборы депутатов Жоркутнеша также предлагается проводить в среду. День голосования будет считаться выходным днем с сохранением заработной платы, независимо от формы собственности работодателя. Ранее очередные выборы президента Кыргызстана были назначены на 24 января 2027 года. В 2027 году 4 среда января выпадает на 27 число. Таким образом, согласно новому закону, выборы могут быть назначены на 27 января 2027 года. Мы внесли изменения в закон, а сейчас приняли норму о последней среде. То есть мы предусмотрели, что президентские выборы будут проходить 27 января, отметил спикер парламента во время заседания.
1: Урматтуу депутаттар, азыр эле сиздер менен чогуу биргеликте биз ушул шайлоо өткөзүү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип бердик. Бул президенттин шайлоосун өткөзүү жана Жогорку Кеңештин шайлоосун өткөзүү тартибине. Мына азыр сиздер менен кабыл алып берип, эгерде мыйзам боюнча президенттик шайлоо.
2: Только что вместе с вами мы внесли изменения в закон о проведении выборов. Это касается порядка проведения выборов президента и выборов Жогорку Кенеш. Президентские выборы должны были проводиться в последнее воскресенье января, но сейчас принята норма проведения выборов в последнюю среду. Цель, чтобы был кворум, чтобы больше людей приходило на выборы, так как всегда была критика на низкую явку избирателей. Мы внесли изменения в закон и сейчас приняли норму о последней среде. То есть мы предусмотрели, что президентские выборы будут проходить 27 января. По процедуре закон будет направлен президенту, президент его подпишет. После этого соответствующие изменения в законодательстве вступят в силу, и работа будет строиться уже по новым правилам.
0: На заседании парламента также депутаты рассмотрели и приняли проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о Счетной палате. Информацию о законопроекте представила председатель комитета по бюджету, финансам, предпринимательству и развитию конкуренции Алтынбек Кудайбердиев. Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности Счетной палаты. Во время обсуждения законопроектов также депутаты задавали вопросы инициаторам.
3: Почему у нас пошла тенденция к детализации законопроекта? Почему мы нарушаем закон о нормативно-правовых актах? Почему мы не даем возможность многие вопросы решать в рабочем порядке, как в регламент носить, изменения, дополнения там носить, понимаете? Кабмин может своим постановлением то же самое вносить. То есть почему мы все детализируем, указываем даты, указываем числа, указываем процентное соотношение? Вот скажите, это в корне как?
4: Мы открыто всегда заявляем и стоим на позиции того, что закон не должен быть похож на инструкции, с которыми я полностью согласен. Стараемся детализированные вещи в закон не включать. чтобы они были урегулированы на подзаконном акте. Если у вас есть конкретный пример, я хотел бы прокомментировать конкретный пример, а так в целом я полностью поддерживаю.
3: А вот, знаете, конкретный пример, вот вопрос по представительствам, да, юридическим мы рассматривали, вопрос, значит, по адвокатуре, да, там, где сколько процентов должно принимать участие, значит, представители министерства и так далее. То есть численный состав. Почему мы не пишем о том, что эти вопросы должны быть урегулированы именно внутренним нормативно-правовым актом, понимаете?
4: Так и должно быть. Закон не должен быть инструкцией. И последние годы, если вы посмотрите, очень изменилась тенденция. Как раньше писали законы, как сейчас, мы поддерживаем эту позицию. Касательно, это другой законопроект, конечно, о юридических представителях. Я вот не могу вспомнить, как, где там процентовка. Может быть, касательно участия Минюста в комиссии по этике. Если это не прописать в законе, то адвокатура не примет представителей исполнительной власти в свою комиссию по этике. Поэтому такие вопросы, конечно, надо включать в закон.
0: Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Сокульской, Нарынской областях, в горных районах Ошской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 15-20, днем 28-33, в Таласской области ночью 12-17, днем до 34. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 21 градус, днем до 37. В Сокульской области 10-15, днем 20-25. В Нарынской области ночью до 10 градусов, днем до 28. В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, а днем без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем воздух прогреется до 30-32 градусов.
5: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
6: В Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие руководители и представители национальных правозащитных учреждений Китая, России, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других стран. Подробности далее. В Бишкеке состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Во встрече принял участие советник президента Кыргызской республики Чолпонбек Абыкеев. Он зачитал участникам приветственное послание главы государства. Отметим, что в мероприятии приняли участие руководители и представители национальных правозащитных учреждений и госорганов Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Пакистана. Омбудсмен Кыргызской республики Джамиля Джаманбаева в приветственной речи отметила, что впервые на площадке ШОС представители правозащитных институтов и профильных организаций собрались для открытого профессионального диалога по вопросам защиты прав и свобод человека.
7: Сегодня мы проводим мероприятие в рамках председательства Кыргызстана, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мы проводим первую консультативную встречу национальных правозащитных учреждений стран-государств, которые входят в ШОС. Я думаю, что эта встреча, она очень важна для каждого, наверное, правозащитного института наших стран, потому что именно сегодня мы обмениваемся опытом, мы делимся лучшими практиками, как в тех или иных случаях мы можем наиболее эффективно защитить права наших граждан. На сегодняшний день, я думаю, что в каждой стране, в принципе, с особенностями любой страны, но вызовы какие-то у нас одинаковые, именно век цифровизации, те же вопросы миграции, те же защита уязвимых слоев населения. У нас очень много, думаю, точек соприкосновения, где мы можем поделиться опытом и выработать наиболее эффективный механизм защиты наших граждан. Вы знаете, я думаю, те площадки, которые мы имеем на сегодняшний день, это сюда и региональные наши встречи входят, также международные наши контакты. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча именно организована по инициативе Кыргызстана. Я думаю, что это будет еще одним дополнительным подспорьем, наверное, какой-то такой дополнительной площадкой для улучшения работы в сфере защиты прав и свобод человека.
6: Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфан отметил, что на фоне эскалации геополитического противостояния, роста односторонних подходов и протекционизма система глобального управления в сфере прав человека сталкивается с новыми вызовами. Участники встречи поблагодарили поблагодарили Институт Акыйкатчы за инициативу по созданию площадки для взаимодействия правозащитных учреждений государств-членов ШОС. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила, что в 2027-2028 годах Россия будет председательствовать в ШОС и готова продолжить развитие нового правозащитного формата.
8: Я планирую продолжить абсолютно всю работу по защите прав граждан. Действительно, для меня тема международного сотрудничества является очень важной. Именно поэтому вот буквально в первый месяц своей работы я сразу же приняла решение приехать сюда. И мне приятно, что это моя первая такая международная поездка. Я благодарна кыргызской стороне за гостеприимство и инициативу. Действительно, у нас выстроились очень хорошие двусторонние взаимодействия с уполномоченным правом человека из разных стран. И, конечно, мы обмениваемся теми письмами, обращениями, если известен факт о той или ином случае нарушения прав человека. Все обращения оперативно отрабатываются. Если я не ошибаюсь, порядка 35 обращений, если говорить от кыргызской стороны, у нас находилось сейчас в работе. Достаточно все успешно решаются. Я оперативно на это реагирую. Это для меня является приоритетом. В аппарате уполномоченного у меня в рамках международного управления действует отдельный отдел, который занимается защитой прав иностранных граждан. Это абсолютно разные вопросы. Это могут быть и вопросы статуса нахождения на территории Российской Федерации, вопросы там разрешения на временное проживание, тема образования, это трудовые права.
6: Консультативная встреча рассматривается как платформа для развития профессионального диалога и обмена опытом между национальными правозащитными учреждениями, государственными органами и другими организациями государств, членов ШОС, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Данная инициатива направлена на формирование устойчивой практики проведения подобных встреч, позволяющих обсуждать актуальные вопросы, правозащитные повестки и обмениваться лучшими национальными практиками. По итогам встречи был подписан протокол. Уполномоченный по правам ребенка Республики Таджикистан Умед Бобузода также отметил, что подобная встреча проводится впервые.
9: Это раньше, 2 года тому назад, была инициатива по подписанию меморандума между Кыргызстаном и Таджикистаном, точнее, с Акыйкатчы и уполномоченным по правам человека Таджикистана, но по некоторым обстоятельствам задержалась. Вот, к счастью, вчера мы уже подписали данный меморандум. Там речь идет в основном об обмен опытами в различных сферах по защите прав человека, о сотрудничестве, взаимном обучении, можно сказать, сотрудникам обоих офисов омбудсманов Акыйкатчы и уполномоченных по правам человека и другие вопросы, связанные с защитой прав человека. Учитывая население и сотрудников, весь сотрудников офиса уполномоченного по правам человека, ежегодно, по статистическим данным, у нас обращаются устно, если в общем виде, устно, письменно, в электронном, телефонном виде, форме, где-то 3000 человек у нас. Конечно, сегодняшняя встреча является очень хорошей площадкой для обмена опытами между национальным правозащитным учреждением и другим органом, который работает в сфере прав человека. В таком формате ШОС, в площадке ШОС, это впервые.
6: По словам уполномоченного Улей Мажлис Узбекистана по правам человека Фирузы Эшматовой, данная площадка имеет особое значение, поскольку создает возможности для профессионального обмена опытом между институтами, непосредственно осуществляющими защиту прав и свобод человека в государствах-членах ШОС. Кроме того, в рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи и подписание меморандумов о сотрудничестве между национальными правозащитными учреждениями государств-членов ШОС. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио. Для предпринимателей, работающих в сфере торговли, в Кыргызстане появилась новая цифровая услуга, продолжит Ханат Султакеев.
10: Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис для получения патента в сфере торговли через кабинет налогоплательщика. Теперь предприниматели могут оформить патент дистанционно, без посещения налоговых органов и ожидания в очередях. Для этого необходимо получить доступ к кабинету налогоплательщика на сайте кабинета. kabinet.salyk.kg и выполнить несколько простых действий. Ожидается, что новая система позволит сократить время оформления документов и сделать выполнение налоговых обязательств более удобным. О том, как проходит процесс получения патента в онлайн-формате, рассказала специалист Управления информационной политики Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Акбермет Эркинбекова.
11: Для получения патента предпринимателю необходимо войти в кабинет налогоплательщика, выбрать соответствующую услугу, заполнить электронную заявку и подтвердить ее. После обработки обращения документ можно получить в электронном формате без посещения налогового органа.
10: Получение патента также предусматривает полную электронную оплату. Система автоматически формирует платежный код и QR-код, с помощью которых предприниматель может произвести оплату любым удобным способом. О технических особенностях оформления и условиях получения патента рассказала инспектор Управления оперативного контроля Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Элина Кинджибаева.
12: Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила новую электронную услугу по приобретению патента в сфере торговли через кабинет налогоплательщика. Для оформления патента достаточно иметь доступ к кабинету налогоплательщика на сайте kabinet.salyk.kg и выполнить несколько простых шагов. Это позволяет налогоплательщикам исполнять налоговые обязательства без посещения налогового органа и ожидания в очередях. Как получить патент в сфере торговли онлайн? Войдите в кабинет налогоплательщика. В разделе «Переписка с ГНС» выберите услугу «Патент в сфере торговли». В реестре заявлений нажмите кнопку «Создать заявление». Заполните сведения о налогоплательщике, укажите информацию о торговой точке и сохраните заявление. Для оплаты патента в реестре заявлений найдите нужный патент и выберите функцию «Оплатить». В открывшемся графике оплаты отметьте месяцы, за которые необходимо внести платеж, и нажмите кнопку «Оплатить». Система автоматически сформирует код оплаты и QR-код для проведения платежа любым способом. Важно! Код оплаты и QR-код действуют до полуночи дня их формирования. Если оплата не будет произведена в указанный срок, заявление автоматически будет переведено в реестр отклоненных. После поступления и успешного зачисления платежа патент автоматически активируется. Для просмотра и получения патента в электронном формате найдите его в реестре заявлений и нажмите кнопку действия справа от записи. Выберите функцию «Печать».
10: Как отмечают в налоговой службе, новый сервис предназначен для предпринимателей, работающих на рынках, в мини-рынках, магазинах, павильонах и других торговых объектах. Продолжит инспектор Управления оперативного контроля Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Элина Кенджибаева.
12: Кто может приобрести патент в сфере торговли? Патент доступен для предпринимателей, осуществляющих деятельность на торговлю, на рынках и мини-рынках, торговых точках, расположенных вне рынков, магазинах, павильонах, киосках и других объектах торговли. При оформлении патента субъектом предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность вне рынков, необходимо знать предполагаемый годовой оборот. В зависимости от его размера выбирается соответствующая ставка патента, установленная постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики. Более подробную информацию о порядке получения патента можно найти на сайте gnssti.gov.kg или получить в территориальных налоговых органах.
10: Таким образом, процесс получения патента для предпринимателей в сфере торговли полностью переходит в цифровой формат. По мнению разработчиков сервиса, это позволит упростить взаимодействие бизнеса и государства, сократить административные процедуры и сделать государственные услуги более доступными и удобными для предпринимателей. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
6: В первый класс в Кыргызстане зачислено более 113 тысяч детей. Подробнее о том, как сейчас проходит запись в класс, в материале. В Кыргызстане более 113 тысяч детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1miktep.edu.gov.kg. В Бишкеке зачислили около 22 400 детей, из них 11 700 мест занято в классах с кыргызским языком обучения и более 10 600 с русским. Свободными в столице остаются 4 000 мест. Общее количество квот на 2026-2027 седьмой учебный год по республике – это более 192 300 мест. Свободными остаются 79 000 мест. Заведующий отделом цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской республики Гулиза Кучурбаева рассказала, сколько детей записано в первый класс.
13: На сегодняшний день по Кыргызстану более 104 14 тысяч детей зарегистрированы через приложение, портал. По Бишкеку 22 500, более 22 500 детей зарегистрированы, из них в киргизские классы зачислены 14 104 детей, а в русские классы 12 118 детей. Свободные места по Кыргызстану 78 653 места. Есть по Бишкеку 3911 мест сейчас свободные. Электронная запись детей через госпорталы разработана в целях упрощения госуслуг и предотвращения коррупции.
6: Директор 12-й школы города Бишкек Свердловского района Гульбарчун Умиталиева рассказала, сколько детей поступили в первый класс в их школу.
14: На сегодня краткую информацию хочу подать для того, чтобы была правдивая информация. На сегодня прием в первый класс осуществляется по электронной системе, в которой проходит регистрацию только родителей и имеет право только родитель или законный представитель зарегистрировать ребенка в школу. Первый этап начался 1 апреля 2026 года в 10:00 часов, а второй этап начался с 1 июня 2026 года в 10:00 часов. На сегодня в 12-й школе прошли регистрацию 252 учащихся, и мест, к сожалению, нет. На первом этапе прошли регистрацию живущие по микроучастку, то есть прописанные по нашему микроучастку. А во втором этапе все желающие при наличии свободного места могут зарегистрировать своего ребенка в первый класс.
6: Отметим, что электронная запись в первый класс в Кыргызстане началась 1 апреля. Первый этап проводился по микроучастку. В настоящее же время можно зарегистрироваться не по прописке, но только в те школы, где остались свободные места. Заведующий отделом цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской Республики Гулиза Кучурбаева подчеркнула, что тестирование при приеме детей в школу запрещены.
15: В этом году в первый класс принимаются дети, рожденные с 1 января по 31 декабря 2019 года рождения. Также дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2020 года рождения. При поступлении в первый класс дети никаких тестирований запрещается проводить, какие-либо тестирования.
6: Отметим, что в этом году в первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 и 2020 годах. Айда Низаркулова, Биринчи Радио. Это была программа «Кыргызстан». Ее провела Айда Низаркулова. Слушайте Биринчи Радио.
16: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
17: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. в целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
18: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
19: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
16: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
20: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
16: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
21: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
16: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск.

0: экосистемы в тестовом режиме по выдаче разъяснения одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
1: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.

Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Вопрос ранного призыва в армию рассматривается и обсуждается, сообщил президент Садыр Джапаров, отвечая на предложение жителя села Ахджар. На встрече с жителями Хочкорского района гражданин Арзыгулю предложил президенту рассмотреть возможность ранного призыва в армию без разделения по национальности. По его словам, такая структура была бы полезной государству.

0: Я своим внукам вообще не даю смартфоны. Сейчас дети с 4-5 лет уже сидят в телефонах, смотрят видео и мультфильмы. Родители заняты своими делами, дети предоставлены сами себе. Даже дома дети часто не разговаривают с родителями. В наше время телефонов не было. Мы общались, читали книги, помогали по хозяйству. Сейчас это проблема не только Кыргызстана, но и многих стран мира. В школах уже вводятся ограничения на использование телефонов. И призываю родителей поддерживать эту практику дома, сокращая время использования гаджетов детьми.
1: Президент Жапаров пообещал помочь меж тем 92-летнему жителю с питанием на встрече с жителями Кочкорского района. Житель села Тендик Ахмат Шаршембаев сказал, что работал на урановом предприятии с 51 по 69 годы. По его словам, он неоднократно обращался по поводу пенсии, так как не был засчитан срок работы, однако ситуация не менялась.
2: Фамилиям Шаршембаев Ахмат, жасым 92-де. Сизде бир эки өтүнүчүм бар. Биринчи өзүм туурады.
3: Неоднократно обращался по поводу пенсии, так как не был засчитан срок работы. Однако ситуация не менялась. Рассмотреть возможность ее увеличения. Получаю 22 тысячи сомов и вышел на пенсию 40 лет назад. Вы сами знаете, в старости мы много принимаем лекарств, и оказывается, нужно и хорошо питаться.
2: Шахтада иштеген акчамды 15 жыл өтүп кетиптир. Бул азыр жараксыз болуп калды деп эле кийинки акча менен пенсияга чыгып калган. Анда союз бар болчу.
4: Чыгарып койгонуңар мурунку бай, эсир мезгилиндегисин төлөп эсептебей чыгарып койду деп атпайбы?
2: Акчамды кошкон жок шахтада.
4: Ошону карап көргүлө. Эгер чын
3: да. Поручаю соцфонду дополнительно проверить этот вопрос в рамках закона. Возможно, не были учтены последние 15 лет работы, и расчет произведен только по более раннему периоду, еще со времен СССР, без учета всех данных, как утверждает заявитель. Поручаю тщательно проверить информацию, восстановить все данные при необходимости и произвести перерасчет в соответствии с законом. Потом возьмите контакты Аксакала, я помогу вам с питанием. Повысить пенсию напрямую я не могу. Этим занимается социальный фонд и действует закон.
4: Аксакал телефон берип туруп маган алып кел, сизге жакшы тамак ичип турганга мен жардам берейин.
1: Продолжая наш выпуск, парламент в трех чтениях принял поправки в некоторые законодательные акты, в том числе в Трудовой кодекс. Законопроект одобрен после принятия парламентом закона о выборах президента и депутатов Жоркы Кенеши. Инициатор Дастан Жумабеков сообщил, что документ связан с переносом дня голосования на среду и направлен на создание условий для более полной реализации гражданами своих избирательных прав. По его словам, за последние 15 лет в Кыргызстане наблюдается устойчивая тенденция снижения явки на выборах. Если на парламентских выборах в 2010 году участие в голосовании приняли 59,19% избирателей, то в 2021 году показатель снизился до 34%. Традиция проведения выборов по воскресеньям себя не оправдала. С психологической точки зрения граждане воспринимают воскресенье как выходной день, который хочется посетить семье, домашним делам и отдыху. В результате голосование воспринимается как фактор, который отнимает единственный полноценный выходной день. Он сообщил, что при подготовке законопроекта изучался зарубежный опыт. В частности, в Великобритании выборы традиционно проходят по четвергам, а в Нидерландах – по средам. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской долине ночью 15-20, днем 28-33, в Таласской области ночью 12-17, днем до 34, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью до 21, днем до 37, в Исыкульской области ночью 10-15, днем 20-25, в Нарынской ночью 5-10, днем до 28, в Бишкеке возможен кратковременный дождь и гроза, днем без осадков, температура воздуха днем от 17 до 19, днем воздух прогреется до 30-32 градусов. Эфир.
5: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн

Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активами жителями города Нарын и Нарынского района. В своем выступлении президент остановился на основных социально-экономических показателях области, отметив устойчивый рост бюджетных возможностей государства, увеличение финансирования регионов, а также проводимую работу по повышению заработных плат и уровня социальной поддержки населения. Далее глава государства подробно рассказал о реализуемых и планируемых проектах Нарынской области. Он отметил, что в последние годы в Нарыне уделяется особое внимание развитию городской инфраструктуры. Здесь ведутся ремонт и строительство дорог, возводятся новые объекты образования и здравоохранения, обновляются административные здания государственных учреждений. Реализация этих проектов способствует улучшению облика города и созданию более комфортных условий для его жителей. Наряду с этим государство уделяет приоритетное внимание всесторонней поддержке представителей профессий, на плечах которых лежит значительная часть общественной нагрузки. Именно поэтому с прошлого месяца заработная плата врачей, учителей, работников социальной защиты, культуры и спорта, а также технического и младшего обслуживающего персонала была увеличена на 100%. В целях решения проблемы нехватки жилья продолжается строительство 4 девятиэтажных ипотечных жилых домов на 216 квартир. За счет привлечения прямых инвестиций строится жилой комплекс Тяньшань-Сити на 416 квартир. Также в целях

0: культурного центра, муниципальной центральной бани на 200 мест и детской игровой площадки. Центральный стадион «АЛАТО», рассчитанный на 5000 зрителей, реконструируется за 326 миллионов сомов. Уверен, что после завершения работ он несет значительный вклад в развитие спорта не только города, но и района и всей области, рассказал Садыр Джапаров. Далее глава государства кратко рассказал о предпринимаемых мерах по социально-экономическому развитию Нарынского района. Район расположен вдоль крупнейшей Центральной Азии реки Нарын. Помимо Атбашинской ГЭС, в перспективе здесь предусмотрена реализация проекта каскада Верхненарынской ГЭС. В настоящее время ведет строительство Куланакской ГЭС, что делает район одним из важнейших для энергоразвития страны. Наряду с этим Дарина Султан-Цары богата месторождением золота, а в долине Эки-Нарын сосредоточены значительные запасы железной руды, отметил президент.
1: Район расположен вдоль крупнейшей в Центральной Азии реки Нарын. Помимо Атбашинской ГЭС, в перспективе здесь предусмотрена реализация проекта каскада Верхненарынских ГЭС. В настоящее время ведется строительство Куланакской ГЭС, что делает район одним из важнейших для энергетического развития страны. Наряду с этим долина Солтан-Сары богата месторождениями золота, а в долине Эки-Нарын сосредоточены значительные запасы железной руды. На месторождении Солтан-Сары уже ведется добыча золота, и средства начали поступать в местные фонды развития. Компания, осуществляющая деятельность в долине Солтан-Сары, обеспечивает постоянной работой 450 человек. По итогам 2025 года она добыла 869 килограммов золота и перечислила в государственный бюджет более 2 миллиардов сомов налоговых платежей. Ежегодно в фонд развития Минбулак-Нарынского района также поступает 50 миллионов сомов в рамках социального пакета, которые направляются на решение местных вопросов. Начиная с 2024 года, мы сделали доброй традицией ежегодное открытие 100 промышленных предприятий. Эта практика будет продолжена и в текущем году. Если в прошлом году в Нарынском районе были введены в эксплуатацию бетонный завод и предприятие по переработке мяса птицы, то в этом году ожидается завершение строительства и запуск еще 2 бетонных заводов, а также небольшой золотообогатительной фабрики.
0: Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с результатами социально-экономического развития города Нарын и Нарынского района, а также с перспективными проектами, направленными на дальнейшее развитие региона. Информацию главе государства представил полномочный представитель президента Нарынской области Нурбек Сатаров. В ходе презентации отмечено, что за последние годы в регионе значительно активизировались работа по развитию инфраструктуры, строительству социальных объектов и привлечению инвестиций. По данным полномочного представителя, бюджета на город Нарын достиг 350 миллионов сомов, что позволило существенно увеличить объемы проводимых работ. В настоящее время в городе одновременно строится и реконструируется 43 объекта, включая учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, объекты социальной инфраструктуры и основные городские улицы. Особое внимание уделяется обеспечению граждан жильем. В городе реализуется программа строительства государственных ипотечных домов общей стоимостью 750 миллионов сомов. Наряду с этим инвесторы осуществляют строительство больниц, жилых домов, предприятий и других социально значимых объектов. Совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций продолжает строительство и расширение мостов, а также реализация проектов по повышению устойчивости городской инфраструктуры. Отдельно отмечен уникальный для страны проект модернизации системы теплоснабжения города Нарын, предусматривающий реконструкцию тепловой станции с внедрением современных тепловых насосов. В дорожной отрасли заасфальтировано 48 километров дорог и построен мост. В ирригационной сфере реализованы проекты на сумму 323 миллиона сомов. Проведен ремонт 21 километра каналов. Также президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки на Нарынскую область провел встречу с активом и жителями Атбашинского района. На встрече подняты вопросы развития системы здравоохранения, улучшения ирригационной инфраструктуры, поддержки сельского хозяйства и животноводства, строительства объектов культуры и спорта, ремонт автомобильных дорог, а также обеспечение граждан жильем и социальной поддержкой. Особое внимание жители уделили темам строительства медицинских учреждений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, развития туристической отрасли, предоставления сельскохозяйственных сельхозпроизводителям современной техники и льготного финансирования. Также были озвучены обращения, касающиеся пенсионного обеспечения, жилищных вопросов, земельных споров и судебных разбирательств. Также президент Кыргызской Республики в ходе рабочей поездки на Нарынскую область встретился с активом и жителями Атбашинского района. В своем выступлении глава государства рассказал об основных показателях социально-экономического развития Нарынской области. Он отметил,

0: что значительный рост бюджета региона за последние годы, увеличение объемов государственного финансирования, а также проводимую работу по повышению заработных плат, пенсий и социальных выплат населению. Далее президент остановился на вопросах развития Атбашинского района, отметив положительную динамику в промышленности, дорожном строительстве, социальной сфере и реализации инфраструктурных проектов. Говоря о развитии Нарынской области, президент отмечает следующее.
1: Приоритетом остаются стратегически важные транспортные магистрали, после завершения которых будут последовательно решаться вопросы строительства и ремонта местных дорог. Вопросы развития объектов культуры и спорта в населенных пунктах района, отметив возможность строительства многофункциональных комплексов для нужд местных жителей. По вопросам поддержки аграрного сектора президент рассказал о реализации программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, субсидировании процентных ставок и обеспечении фермеров необходимой техникой. Отдельно было отмечено строительство современного агрологистического центра, который позволит повысить эффективность хранения и реализации сельскохозяйственной продукции.
0: В завершение президент отметил, что государство продолжает уделять особое внимание социальной поддержке населения. В частности, в рамках проекта «Социальный контракт» сотни семей Атбашинского района получили возможность улучшить свое материальное положение и открыть собственное дело. Также оказывается поддержка семьям, проживающим в высокогорных районах. Продолжаем наш выпуск. В рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном два населенных пункта Чонгара и Таш-Тобе перешли в состав Кыргызской республики, сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, около 2500 жителей этих сел, ранее входивших в состав Ферганской области Узбекистана, являются этническими кыргызами и теперь получат гражданство Кыргызской республики. Цитата.
2: В данных селах компактно проживают этнические кыргызы. В общей сложности в двух селах проживают около 2500 человек. По заявлению администрации президента, в ближайшее время в этих населенных пунктах начнутся регистрационные мероприятия, по итогам которых все местные жители станут гражданами Кыргызской республики. Взамен переданных населенных пунктов узбекская страна получила эквивалентные по площади земельные участки в приграничной зоне. Обмен носит строго паритетный характер.
0: В рамках демаркации с границы с Узбекистаном Кыргызстан получил населенные пункты. В состав Баткенской области вошли два новых села, прежде входившие в Ферганскую область Узбекистана. Между тем, как отмечают эксперты, этот шаг имеет стратегическое инфраструктурное значение. Эксперт Артур Медетбеков.
3: Этот шаг еще раз доказал, что две страны способны решать пограничные вопросы путем взаимопонимания и конструктивного диалога. Уточнение государственной границы будет способствовать укреплению безопасности в регионе и улучшению социально-экономического положения местного населения. Кроме того, это создаст условия для урегулирования многолетних вопросов, связанных с землепользованием, доступом к социальным услугам и правовым статусом граждан. Данное решение как результат длительных переговоров и эффективно проведенной работы.
0: Это является реализацией многолетнего требования кыргызской стороны. Также говорится о том, что согласно информации для жителей новых присоединенных населенных пунктов, сфера образования, здравоохранения, социальной защиты и предоставления государственных услуг будут поэтапно приведены в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Бывший первый зам председателя государственной пограничной службы Сайджан Ратов.
4: Это является реализацией многолетнего требования кыргызской стороны. Достигнутые договоренности создают прочную основу для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, обеспечения стабильности в приграничных районах и повышения качества жизни местного населения.
0: Напомню, что власти Кыргызстана также предложили Казахстану обменяться равноценными земельными участками. Как сообщил пресс-секретарь, речь идет о 800-метровом участке дороги в районе Токмака Чуйской области. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. В Вечером 22 июня из-за проливных дождей в ряде районов Баткенской области сошли селевые потоки. В результате происшествия затоплен один жилой дом, подтоплены 177 дворов, домов, подвалы 17 домов и хозяйственных постройки 23 домовладений. Кроме того, были повреждены внутрихозяйственные дороги, пострадали 3 автомобиля. В настоящее время работы по ликвидации последствий стихийного бедствия ведутся в усиленном режиме. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
5: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поручил оперативно устранить последствия сели в Баткене. Отметим, что вечером 22 июня из-за проливных дождей в ряде районов Баткенской области сошли селевые потоки. Сель также затопила здание баткенского предприятия электрических сетей и основную подстанцию, в результате чего в городе Баткен и некоторых селах района было временно отключено электроснабжение. Перебои с электроэнергией также повлияли на работу системы водоснабжения. По словам генерального директора предприятия Национальная электрическая сеть Кыргызстана Ильгиза Садыгалиева, работы по восстановлению электроснабжения после селя в регионе успешно завершены.
6: Мы сразу провели необходимые мероприятия и отключили подстанцию от электричества. Вы видите здесь, что кабельные каналы и другие кабели полностью в грязи и воде. Всю ночь здесь работало больше 100 человек. После устранения неполадок мы восстановили электричество на 70-80%. Сейчас мы продолжаем работы по очистке кабельных каналов.
5: Жилые дома в городе Баткен также пострадали в результате сели. По словам местного жителя Алмазбека Садыкова, в некоторых домах водой были затоплены дворы и подвалы, а хозяйственное имущество пришло в непригодность.
7: Мусорлар огородничные кирген, огородничие дага бул жерге батпаган, батпайна бул кухняга жака келип, на кухняга толып, анан бул жердин подвалга кирген дагы, подвалдын ичи дагы полный мусорга толуп калган.
5: Селевые потоки также привели в негодность улицы и внутрихозяйственные дороги. Вода, вышедшая из русла, приняла с собой мусор, песок и гравий, что создало серьезные препятствия для движения. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, к ликвидации последствий сели привлечены более 100 спасателей, специальная техника и мотопомпы. Кроме того, помощь оказывали сотрудники Министерства обороны и внутренних войск. Об этом сообщил начальник Баткенского городского отдела МЧС Хаялбек Шарипов.
8: Здесь работает 26-я противопожарная служба города Баткен. Здесь задействована техника, в том числе 3 мотопомпы. Работает 15 спасателей специального отряда. Также на сегодняшний день задействованы 10 сотрудников спецбригады Министерства обороны Ильбихс. Работает техника местных администраций, 6 единиц техники МЧС.
5: В связи с последствиями сели в Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время уточняется размер причиненного ущерба. Тем временем президент поручил соответствующим государственным органам и представителям местной власти оперативно устранить последствия стихийного бедствия и оказать помощь пострадавшим гражданам. В настоящее время в регионе непрерывно продолжаются работы по очистке и восстановлению инфраструктуры. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Төрағы парламент озвучил 3 приоритетных блока законопроектов для скорейшего принятия. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента спикер парламента Мардин Маматалиев. Первый блок связан с вопросами экологии и зеленой экономики, отметил он на встрече с журналистами.
9: Буквально завтра еще предстоит нам принять еще один постановление, это не закон, постановление о том, чтобы у детей матери героин была возможность поступить в вузы со скидкой. То есть им дается 500 квот в вузах, чтобы хоть как-то их поддерживать. Это вопрос демографии, это вопрос матерей, в том числе это уже вопрос детей. Вот этот соцблок защиты детей, защиты матерей, она тоже для нас и вопросы пособий стоит острым и вторым. Ну и третье – это экономическое. Ну как без экономики? Вот это все то, что первое и второе, так или иначе, если нет экономики, нет прогресса, нет развития и нет денег, об этом можно полностью просто забыть. Поэтому в этом плане по экономической части, по привлечению инвестиций, хотим, чтобы они действительно приходили сюда и без никаких-то крыш или там шапок могли спокойно в любом месте получить проект.
0: Ожидаем, что проведение выборов в среду повысит явку избирателей до 50%, заявил также на пресс-конференции спикер Марлен Маматалиев. По его словам, прошлые выборы показали, что явка на выборах остается низкой. В Горкине до 15%, в парламент до 30%. Практически такая же явка и на президентских выборах, отметил Марлен Маматалиев.
9: Если посмотреть городской кенеш, то там вообще до 10-15% происходит. В Джоргой кенеш вы видели от 20 до 30% в зависимости от региона. Ну и президентские выборы примерно на уровне 30% приходят. Но потом, когда все это происходит, выясняется, что, ну вот как, например, я у себя в Первомайском районе, многие люди в воскресенье уехали отдыхать. Если это зимой, то на лыжи, если это лето, то в горы. И людям не запретишь, и люди запланировали и в субботу, и пятницу, в субботу, воскресенье, у них определенные дни, и каждый человек, он считает, что это его днем. Он говорит, это мой выходной, я хочу пойду, хочу не пойду. Мы пытались, хотели рассмотреть варианты штрафа, но мы отказались от этого, сразу скажем, у нас не будет никаких штрафов. Мы даже рассматривали вариант проведения лотереи, это тоже вариант отпадает, потому что ну, превращать это какой-то вот прям... человек из этого желания приходит на выборы, тоже не особо хотелось. Попробуем, хотели и проанализировали, если мы проведем его в среду, в рабочий день. Первое, это то, что мы предполагали, которые люди уходят на выходные и считают его своим выходным днем, то здесь у него будет выбор. Либо это его выходной, а он может опять же не пойти, либо он может его принять как выходной, но при этом он за то, что даже просто пошел на выборы, его заработная плата будет считаться. То есть табель будет подписываться, как он пошел на работу.
0: В рамках первой сессии созыва парламента состоялось 43 заседания, сообщил спикер парламента. По его словам, за сессионный период поступило 174 законопроекта, 112 приняты, 98 из них подписал президент. Преобладают законопроекты Кабинета министров, инициированные депутатами, 16, президентом 5. За отчетный период принято 699 постановлений парламента. Также принято более 24 тысяч обращений граждан и более 2 тысяч из них в электронном формате. В Бишкеке состоялось открытие инвест-бизнес-форума ШОС-26, первой масштабной инвестиционной площадки в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Форум проходит в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС и объединяет представителей власти, бизнеса, инвесторов и международных организаций. Подробнее у Каната Султакеева.
10: Более 600 представителей бизнеса, инвестиционного сообщества, международных организаций и государственных структур собрались в Бишкеке на инвестиционном бизнес-форуме ШОС-2026. Форум впервые проводится в таком формате и рассматривается как новая площадка для укрепления инвестиционного сотрудничества между государствами пространства Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания участников вопросы привлечения инвестиций, развитие торгово-экономических связей, запуск совместных проектов и поиск новых направлений партнерства. Открывая форум, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдеев отметил, что сегодня все большее значение приобретает практическое экономическое взаимодействие.
11: Кыргызская Республика последовательно поддерживает усилия по созданию Банка развития ШОС и других финансовых механизмов, которые позволили бы обеспечить устойчивое финансирование крупных инвестиционных и технологических проектов. При этом ключевую роль в реализации масштабных проектов должен играть не только государственный сектор, но и, безусловно, частный бизнес. Именно предприниматели, инвесторы и инновационные компании являются движущей силой экономического роста и технологического обновления. Мы рассчитываем на достижение существенного прогресса в этом направлении в период своего председательства. На площадке организации уже созданы необходимые усилия для углубления инвестиционного сотрудничества. Успешно функционирует специальная рабочая группа по содействию инвестициям и торговле, которая служит эффективным механизмом для выработки и продвижения практических предложений по взаимодействию. Призываем все стороны более активному участию в ее работе.
10: По словам организаторов, форум должен стать не только местом для обсуждения инициатив, но и площадкой для формирования новых деловых контактов. В течение 2 дней участникам предстоят переговоры, тематические дискуссии и двусторонние встречи. О том, почему проведение форума именно в Бишкеке имеет особое значение, рассказал директор Национального агентства по инвестициям при президенте президенте Кыргызской республики Равшан Сабиров.
12: На сегодняшний день мы возрождаем практически великий шелковый путь с учетом цифровизации, современных технологий, электронной коммерции. И этот проект, я так думаю, она за собой потянет всю экономику нашей страны. Также там будут создаваться сотни тысяч рабочих мест, будут создаваться торгово-логистические базы, перевалочные базы. И я так думаю, мы на сегодняшний день, Кыргызстан уже это сам знает на международной арене. Вы знаете, недавно только Совет Безопасности ООН нас поддержали 142 стран мира. На сегодняшний день становимся непостоянными членами Совета Безопасности на 2027-2028 годы. Также это еще хорошая новость. Вот недавно только нас вывели из черного списка европейской авиационной безопасности. На сегодняшний день Кыргызстан это самое на международной арене.
10: Как отметил глава агентства, Кыргызстан сегодня рассматривает свое географическое положение, развитие транспортной инфраструктуры и цифровых решений как дополнительные преимущества для расширения международного сотрудничества. Отдельное внимание в программе форума уделено не только внутренней повестке, но и международному диалогу. Среди участников – представители дипломатического корпуса, финансовых институтов и зарубежного бизнеса. О перспективах сотрудничества в рамках площадки ШОС высказался чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Голам Хусейн Ядигари.
13: Как вы все прекрасно знаете, сегодняшний форум он посвящен вопросам сотрудничества в сфере инвестирования. Здесь находятся представители частного сектора государств-членов ШОС. И основная цель данного мероприятия – это привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в сфере бизнеса и торговли.
10: Участники форума отмечают, что современная экономика все больше ориентируется не только на конкуренцию, но и на поиск совместных решений. Именно поэтому такие площадки становятся пространством для прямого диалога между государством и бизнесом. Практический интерес к форуму подтверждает и участие международных компаний. Своим взглядом на возможности сотрудничества поделился представитель бизнеса Китайской Народной Республики.
14: Сюхао, компания
15: Джучжуан.
14: Мы приехали изучать рынок, анализировать местную ситуацию, смотреть на инвестиционную среду, подходит ли для наших инвестиций или нет. Мы приехали изучать рынок развития вина. Мы планируем экспортировать вино, либо локализировать здесь производство или розлив. И мы смотрим, насколько этот проект перспективный в Кыргызстане.
10: Деловая программа форума включает панельные дискуссии по вопросам цифровой экономики, зеленой трансформации, здравоохранения и другим перспективным направлениям. Отдельный блок был посвящен проведению двусторонних встреч, во время которых участники смогли обсудить конкретные проекты и перспективы сотрудничества. Одним из ожидаемых итогов форума станет принятие совместной резолюции, которая предусматривает дальнейшее развитие практики проведения инвестиционных и деловых мероприятий в рамках ШОС. Организаторы рассчитывают, что форум станет не разовым событием, а устойчивой платформой для укрепления экономических связей между странами организации. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: В Бишкеке прошло заседание представителей стран Центральной Азии по снижению рисков сели и паводков. В региональном диалоге приняли участие представители государственных органов, научно-исследовательских организаций и международных партнеров из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, включая Всемирный банк, ФАО и ПРООН. Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение проекта региональной дорожной карты по снижению рисков трансграничных серий и паводков, включая инвестиционный план реализации приоритетных мероприятий. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
5: Центральная Азия относится к числу регионов, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Рост температуры воздуха, деградация земель, увеличение частоты селевых потоков, паводков и лесных пожаров оказывают существенное влияние на безопасность безопасность населения, устойчивость экосистем и социально-экономическое развитие региона. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие совместных механизмов предупреждения и реагирования на природные угрозы, многие из которых носят трансграничный характер и затрагивают сразу несколько государств региона. С 24 по 26 июня в столице Кыргызстана представители стран Центральной Азии обсудят совместные решения по снижению рисков селей и паводков, совершенствованию систем мониторинга природных угроз и развитию регионального сотрудничества в условиях изменения климата. В мероприятии принял участие первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций.
15: Сегодня 24 июня 2026 года в Бишкеке проходит региональный диалог. РЭЦА – это региональный экологический центр Центральной Азии. Этот проект является региональным, реализуется в трех странах – Кыргызской республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистана. В частности, в нашей республике проект имеет бюджет 52,2 миллиона долларов. Из них 45 миллионов – это кредитные средства и 7,2 – это грантовые средства. В настоящее время исполнительным органом этого проекта является Министерство чрезвычайной ситуации Кыргызской республики. И в то же время он является межсекториальным таким проектом, в котором участвуют и другие ведомства. Академия наук, Институт леса, гипрозем и так далее, гидрометеорологическая служба. Основная цель этого проекта является защита населения принятыми серыми решениями. Серыми решениями – это строительство защитных сооружений, дамб, либо других сооружений. А также зеленые решения, то есть восстановление ландшафтов на этих участках. У нас был очень такой насыщенный с целевым потоком 24 год. Там были около 133 случая. В этом году уже с начала года у нас уже более 240 случаев зафиксировано целевых потоков.
5: По оценкам Всемирного банка, ежегодные экономические потери от стихийных бедствий в Центральной Азии достигают около 10 миллиардов долларов. Одной из ключевых тем встречи станет обсуждение проекта региональной дорожной карты по снижению рисков трансграничных селей и паводков, включая инвестиционный план реализации приоритетных мероприятий. Документ разрабатывается в рамках программы Resilient Central Asia Plus совместно с профильными государственными органами стран Центральной Азии и направлен на укрепление координации действий в сфере предупреждения и снижение риска бедствий. Директор гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Даурбек Сакыев рассказал о главной цели мероприятия.
16: Как вы знаете, Центральная Азия относится к числу регионов мира, наиболее уязвимых климатическим изменениям. И в связи с этим темпы потепления здесь опережают среднемировые почти в два раза. Поэтому одним из приоритетов Кыргызской республики является снижение рисков стихийных бедствий. В этой связи в настоящее время реализуется проект Всемирного банка, финансируемый Всемирным банком KG Resilient. В рамках сегодняшнего мероприятия мы обсуждаем региональную дорожную карту по селевым и паводковым процессам, связанным именно с трансграничным аспектом, именно по смягчению последствий селевых процессов, именно имеющих трансграничный характер, а также инвестиционный план. Эти документы будут обсуждены со странами-участниками проекта. Это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В рамках обсуждения будет выработан механизм по взаимодействию и сотрудничеству в целях снижения риска стихийных бедствий, связанных с селевыми и паводковыми процессами. Каждая страна внесет свои предложения. Планируем обсудить онлайн-каталог по созданию информационной системы, где будет объединена информация по опасным участкам в странах-участников.
5: Особое внимание также будет уделено вопросам гармонизации ландшафтных политик стран Центральной Азии и развитию сотрудничества в сфере применения природоориентированных решений для устойчивого управления ландшафтами. В ходе диалога также планируется обсудить инициативу по формированию региональной системы раннего предупреждения лесных пожаров и укреплению механизмов совместного реагирования на экологические угрозы трансграничного характера, отмечает Даурбек Сакыев. регионов. Он также рассказал о работе проекта в Кыргызстане.
16: В рамках проекта Всемирного банка KG Resilient мы планируем провести инженерные мероприятия, защитные мероприятия на 21 участке. Это были выбраны со стороны Министерства чрезвычайной ситуации. Это те участки, которые наиболее каждый год проходят селевые процессы, приводят к материальному ущербу, поэтому они были выбраны как приоритет и будут реализованы серые решения, то есть это строительство селезащитных дамб, шпор. Ну и также мы будем применять природно ориентированные решения, то есть это в комплексе, то есть это не только серые решения, но и зеленые решения. Мы сопоставляем эти зеленые и серые решения друг к другу, это будет комплексное мероприятие, когда будут защищены участки, восстановлены ландшафты от таких природных угроз, как сели и паводки. Развитие системы, совершенствование системы мониторинга опасных природных процессов, мониторинга криосферы, то есть изучение деградации ледников, деградации земель. Это все способствующие факторы для формирования таких геологических процессов, как сели. Проект очень важен, и мы планируемся охватить вот именно такие наиболее уязвимые районы в Кыргызстане. Бассейн реки Кугарт, бассейн реки Карван-Курсай, Карадария. На севере республики это в Иссык-Кульской области, Томском районе, в Иссык-Кульском районе.
5: Ожидается, что результаты регионального диалога будут способствовать укреплению сотрудничества между странами региона, повышению эффективности мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитию устойчивого управления природными ресурсами и формированию совместных решений для адаптации к изменению климата Центральной Азии. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
0: В высокогорном селе Зардалы-Баткенской области появятся современные жилые дома. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орынбеков. По его словам, в прошлом отдаленном и малонаселенном населенном пунктах зачастую уделялось недостаточное внимание из-за того, что там проживало мало избирателей. Одним из таких сел долгое время оставалось Зардалы. Ситуация изменилась после того, как село посетил президент и лично встретился с местными жителями. После этого начали реализовываться просьбы населения и инфраструктурные проекты. В село впервые провели электроэнергию, обеспечили мобильную связь и интернет, а также построили автомобильную дорогу через сложный горный участок. Ранее из-за отсутствия транспорта сообщения жители были вынуждены строить дома из глины и камня, поскольку доставить строительные материалы было практически невозможно. Как отметил Орынбеков, теперь президент поручил построить для жителей современные дома. Для организации работ в село направлен управляющий лайн президента Каныбек Туманбаев. В завершении нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Сыкульской, Нарынской областях, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области, в Таласской, Джалабадской, Баткенской областях без осадков. Днем в горных районах кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия без осадков, ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 15-20, днем воздух прогреется до 33. В Таласской области ночью 12-17, днем до 34. В Баткенской области ночью 16-21, днем 32-37 градусов. В Ошской и Джалабадской областях ночью до 21 градуса, днем до 37 градусов тепла. В Иссык-Кульской области ночью 10-15, днем воздух прогреется до 25. Нарынской области ночью плюс 5 плюс 10, днем 23-28 градусов. В городе Чолпан-Ата ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 15 градусов, максимальная температура воздуха днем 20-22 градуса. У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 23 июня днем была 22,3 градуса, 24 июня утром 20 градусов. В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 17-19, максимальная температура воздуха днем от 30 до 32 градусов. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио и до скорой встречи.